0: Как будто бы под эту песню хочется делать волну руками, да? Такое летние, легкие вайбы. The Second Voice, Let Me Be in Europe Plus. Мишу Зайцев меня зовут. 3:20 уже в столице. Летим вперед. French Montana и Max B появятся совсем скоро. Ever Since You Left Me. Сразу после My Heart Goes. Sam Feld, UOX.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

Красавчик Терри Свимс на Европе Плюс, Мистер Know It All. Впереди больше хитов, больше музыки. Артемас появится, I Like The Way You Kiss Me. Сразу после Evan Rockstone, Vertigo. Не пропускай, летим вперед.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на радио номер один в России. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно Tokyo Hotel и California Nights. California Nights. До этого появится Джеймс Хайп и его Drums. Drums. Также сегодня никуда без Зайна и Die For Me. Все это специально для тебя уже в следующем часе. В финале этого Сианна Cry Cry и также Феликс Йен Шаус Walk With Me. Не пропускай.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Четыре утра в Москве.

Понго! Шикарная работа от Russian, Ралехандра и Wizkid на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Обязательно послушаем The Magic K, One T, Cool T, также Kungs и Tavilus London. Galaxy появится на Европе+. Никуда не уходи.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Надеваем маску и плывем вместе с BTS, это Swim на радио номер один в России. Брасом, кролем или просто на спинке, да, потихонечку движемся по...

Да, фраза любого пятилетнего человека, когда ты пытаешься что-то ему объяснить, как работают в этой жизни те или иные вещи, он все знает сам. Это Беар Вульф, самая чудесная, ее потрясающая песня «Феникс» на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, впереди больше хитов, больше музыки. Да, совсем скоро расскажу, что планируется в нашем плейлисте. Но перед этим я приглашаю тебя на наш сайт europlus.ru, там очень много разного контента специально для тебя. Вот совсем недавно вышло интервью с Джейсоном Деруло, да, который выступал в Москве несколько дней назад, порадовал жителей и гостей столицы своими хитами. Я лично был на этом концерте, да, вместе с Европой Плюс мы снимали суперский сюжет, который скоро выйдет в наших социальных сетях, и даже удалось взять эксклюзивное интервью у Джейсона. Переходи на наш сайт, читай, о чем мы с ним успели поболтать. Ну и заглядывай в наш чарт Еврохит Топ 40. Посмотри, кто сейчас на первых местах. Обнови плейлист, если давно этого не делал. Стромай в финале твоего часа. Тусле мем. Также One by One. Послушаем Робина Шульца, Топик и Окс. В твоих динамиках совсем скоро.

0: Потрясающая работа от Стромае. Тусле Мэм здесь, на Европе Плюс. Утро наступает, и мы летим в него смело. Впереди больше хитов, больше музыки. Все для тебя.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 5 утра.
2: Крутой подъем. Европа
0: плюс. Ну что, я горячо приветствую всех, всех, кто рано встает, всех жаворонков, ранних пташек. Да, меня зовут Миш Зайцев, это крутой подъем на Европе плюс. 17 июня на календаре, середина недели. Мы ее проживем просто потрясающе. Почему? Потому что, вот я только что открыл сайт, какой сегодня день, сейчас будем вместе разбираться. День русского кваса, ну это же потрясающе, это потрясающе. Я думаю, как давно я не пил кваску. Год назад, кажется, был мой последний раз. И пора бы этот челлендж отказа от кваса заканчивать, и как раз лето, может быть, и наверну сегодня. Да, также день приманивания муз, да, видимо, тех, кто тебя вдохновляет. Вот, пожалуйста, квасом можно это сделать, совместили два праздника в один. Какой у нас план на это утро, я рассказываю совсем скоро. Конечно же, у нас гороскоп, да, мы подумаем о том, как нам жить. Вселенная нам подскажет. Игра «Удачный созвон» тоже в этом части произойдет. Будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Ну и, разумеется, классная музыка. Алан Уокер, Забелла Милкман, Катрин О'Райан здесь, Broken Strings, также Алан, Брун Мартин, Зиба, Hear Me Now. И Post Malone открывает эту среду для нас с треком «Cold».
3: Крутой подъем.
2: Подъем.
3: На Европе плюс.

0: крутой подъем. Европа
1: плюс. Мама украла место в модельном агентстве у дочери. 15-летняя девочка из Сингапура участвовала в открытом кастинге, но сильно волновалась, поэтому попросила свою маму поддержать ее. Правда, в итоге мама стала конкуренткой. Директор агентства увидел маму и сразу же переключил все внимание на нее. 40-летняя китаянка согласилась сделать дефиле перед камерой, причем она одета была совершенно невзрачно, но этого оказалось достаточно, и она успешно прошла все этапы отбора. В итоге компания заключила с ней контракт, а дочка осталась в пролете. Ну вот, все. Школьницы теперь больше никуда мам своих приглашать не будут, а то все, карьера поломается. Больше хитов впереди на Европе плюс Coldplay появится совсем скоро. Sky Full of Stars сразу после Кьюджела и Солто. Jamaican в твоих динамиках.
0: Крутой подъем.
2: На Европе плюс.

Боб Синклер, Кейза, I Can't Wait на Европе Плюс. Да, до гороскопа всего ничего. Мы послушаем Stay перед этим, Лиани и Каллум Скотт, также Two Colors, Крис Де Саранди и Сафри Дуа, Herb of Water совсем скоро на радио номер один в России.

0: Ну что, поговорим о советах вселенной на эту среду. Вогнали гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, в деловой сфере вы оставите соперников позади. Тельцы, звезды советуют до последнего верить во все хорошее. Близнецы, вероятно, удачное решение финансовых вопросов. Раки, не спешите с выводами, скоро ситуация прояснится. Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака. Девы, решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий. Весы, звезды будут благосклонны к вашим планам. Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного. Стрельцы, не сожалейте о решениях, даже принятых в последний момент. Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вздохнете полной грудью. Водолеи, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть. Рыбы, вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы. Вот что советуют звезды. Впереди Tame Impala, Дженни, Дракула послушаем, Maroon 5 и Cardi B, ранее Girls Like You. Ну и удачный созвон совсем-совсем скоро.
1: Крутой подъем
2: на Европе плюс.

Run from the sun to surprises. Да, бежим от солнца к подаркам. На Европе Плюс, Тэм Импала и Дженни здесь. А удачный созвон уже вот начинается. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. 495-745-6565. Звони. Будем сравнивать последние три цифры твоего номера телефона и второго человека, который дозвонится. И если что-то совпадет, всем подарки.

0: проверяем наших слушателей на удачу. Да, с нами на связи прямо сейчас Оксана. Оксан, привет.
1: Привет.
0: Ну что, как дела твои? Как поживаешь? Рассказывай.
1: Отлично. Еду mm-hmm. на работу.
0: Mm-hmm.
1: Все.
0: Замечательно.
1: Погода хорошая сегодня. Здесь солнце.
0: Шикарно. Шикарно.
1: Здесь дождь. Отступили.
0: Хорошо. Я прочитал, что сегодня день русского кваса. Оксан, какой твой любимый напиток, скажи мне?
1: Ну, квас, наверное, тоже очень любимый, потому что с детства его пили.
0: Согласен. У меня тоже квас. Вот в детстве я как будто и квас даже пил больше, чем во времени, когда я повзрослел. Вот у меня есть вот это вот такое отношение к этому напитку. Да, а вот самый любимый?
1: Самые любимые?
0: Mm-hmm. Ну, какой-нибудь я один. Вот смотри, Оксан, люблю. Смотри, что ты говоришь?
1: Сок яблочный.
0: Шикарно. Хорошо, замечательно. Это хороший выбор. Я в детстве очень любил, а потом стал больше апельсиновый. У меня вот так было. Оксан, ну ты не одна сегодня. С нами еще Дмитрий. Дим, привет.
2: Да, привет, Миша, привет, Оксана.
0: Дим, ну вот смотри, значит, тебе говорят, один напиток можно взять только на необитаемый остров. Какой возьмешь?
2: Вода.
0: Слушай, ну, ладно, давай, знаешь как, давай тебе вот так говорят. На, Дим, на необитаемом острове будет куча воды, но можно еще какой-то напиток взять с собой. Что это будет?
2: Ой, сложно, ну сок.
0: Сок.
2: Какой-нибудь сок, наверное.
0: А какой?
2: Да.
0: Тоже яблочный?
2: Ну, яблочный, томатный.
0: Томат. Ого, ничего себе. Я вот в той команде людей, которые не понимают томатный сок, честно говоря. Хотя у меня много друзей и близких прям вот обожают. В самолете постоянно просят томаты. Я смотрю, думаю, вау, хорошо. Ладно, экстравагантно. Ну, ребят, ну все, тогда будем играть в удачный созвон, раз у нас все хорошо. Напитки любимые есть. Осталось только посмотреть, совпадает ли хотя бы одна цифра у ваших номеров телефона. Что, сделаем? Давайте попробуем. Окей. Okay. Оксан, ты первая дозвонилась, поэтому мы с тебя и начнем. Давай последнюю цифру своего номера телефона. Что там?
1: 9.
0: Дим, у тебя?
2: 9. 2.
0: Далековато, друг от друга циферки. Ну ничего, идем дальше. Оксан, давай предпоследнюю.
1: 3.
0: Дим.
2: 2.
0: А, вот это уже близко. Ну ладно, давайте, еще одна попытка есть. Ну, мы помним, что ничего страшного. Главное, что мы здесь, так сказать, собрались обсудить напитки. Оксан, давай третью с конца. Что там?
1: 2.
0: Дим.
2: 2.
0: Ну вот оно! Победа! Ребят, ну я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Вот эти ваши любимые напитки будете теперь пить из термокружек от Европа Плюс. Вам они отправляются уже прямиком в руки. Эти аплодисменты тоже для вас.
1: Спасибо
0: вам за это утро. Желаю.
2: Спасибо, Миша.
0: Да, классной недели, суперского лета. Еще услышимся, да, на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Больше гитов впереди, мод появится, споет «Намек на нас» сразу после «Иломило» от Билли Айлиш на Европе Плюс.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный.

Классно, по-моему. Вот это, когда говоришь, по-моему, классно, это есть что-то такое непринужденное. Это означает, что не просто по-моему, а да супер классно. Да по-моему классно. Это мод на Европе Плюс. В финале этого часа Рио послушаем Shine On сразу после Evie Max Spotify.

0: Shine On, Rio, Европа Плюс. Мы открываем это утро с хитами. Впереди много всего интересного для тебя. Никуда не уходи.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица, 6 часов утра. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, привет.
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Немножко интересной статистики этим утром.
0: Любим мы статистику, да.
2: Смотри, каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни покупал подарок после ссоры, не до конца понимая, в чем именно он был виноват. По данным свежего исследования, основные причины конфликтов в отношениях — это бытовые вопросы, финансовые разногласия и привычка отвлекаться на телефон во время общения с партнером. Чаще всего в качестве извинений дарят цветы, сладости и украшения. Самым популярным вариантом среди украшений оказалось кольцо, затем идут серьги и часы. Больше половины опрошенных уверены, что подарки работают только вместе с искренними извинениями, а 17% считают подобные жесты попыткой избежать разговоров о конфликте.
0: Я, кстати, Паш, вот не люблю, когда я разговариваю с кем-то, и он в телефоне сидит. Или она, особенно, да. Я ей говорю, мол, выходи из меня уже на одном колене, а она там листает свои тиктоки.
2: А все, упустила. Не для тебя наш цветочек рос.
0: Конечно.
2: Так что...
0: Найду ту, которая не будет менять меня на социальные сети, телефон,
2: найду
0: еще.
2: Найду ту, которая с кнопочным.
0: Ну или так, Паш.
2: Да. Тем временем Майкл признан самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в истории. В мировом прокате картина собрала уже больше 900 миллионов долларов, из них 358 в Северной Америке, 555 в других странах. В России лента о Майкле Джексоне, которая вышла, кстати, при поддержке Европы Плюс, заработала больше миллиарда рублей. Отмечается, что для студии Lionsgate Майкл стал самым кассовым в каталоге, обойдя все фильмы франшиз «Сумерки», «Голодные игры» и «Джон Уик». Ранее список самых прибыльных музыкальных лент в истории возглавляла картина «Богемская рапсодия», которая вышла в 2018 году.
0: Mm-hmm. Ну, на самом деле, фильм действительно достойный. Мало того, что я вот был на премьере на красной дорожке, его еще и на стадионе показывали потом этот фильм. И люди как-то вообще очень тепло встретили эту работу.
2: Так и неудивительно.
0: Да.
2: Это же Майкл Джексон.
0: Это правда.
2: Никто не будет.
0: Это правда. Как говорится. Да, точно так.
2: Ну, а пока мы смотрели фильм «Майкл», тут определился победитель в конкурсе «Худший фотограф в мире».
0: Так.
2: Выиграла парижанка Бланш Мортимар, получившая приз в 50 тысяч долларов. Она была выбрана из 127 тысяч претендентов из 178 стран. Судьи отметили достойное восхищение отсутствие навыков и знаний основ фотографии. В портфолио победительницы заснеженный городской пейзаж в Осло, частично скрытый большим пальцем, размытый и плохо экспонированный снимок статуи свободы, а также фото чайки на фонарном столбе с чьим-то случайно попавшим в кадр ухом. В рамках награды девушка отправится в 10-дневную экспедицию по Исландии. Сама победительница призналась, что друзья и родственники всегда спрашивали, почему ее фотографии выглядят настолько разочаровывающими. Ну и теперь она, наконец, получила ответ на свой вопрос.
0: Паш, а вот мы с тобой где сидели, когда объявляли этот конкурс, я не знаю. И вообще много, вот особенно парней, да, которые... Ну хотя, может, ты хорошо фотографируешь, я не знаю.
2: Слушай, мы вне конкурса.
0: Просто 50 тысяч долларов, Паш. 50 тысяч долларов.
2: Мы и так уже признанные фотографы.
0: Да, просто я регулярно же наблюдаю на улице ссоры парочек вот эти. Ты меня не так сфотографировал! И вы 40 минут стоите на этом мосту. Но хиты на Европе Плюс спасает от любых ссор.
2: А там все идеально, потому что...
0: Конечно.
2: Потому что что там, Миша?
0: Биби Рекса, Фейслесс, Альма, Али Фарбен, Ренни Миллер. Все впереди. Начнем с Body Talk.
3: Крутой подъем.

0: On the Floor, это Биби Рекса, Faceless New Religion на радио номер один в России. Что дальше в нашем плейлисте этим прекрасным утром? Во-первых, гороскоп, он совсем-совсем скоро. До него послушаем Джейсона Дерула, Френч Монтана на пите, Типто и также Эгоистка. А Дзивер тоже не заставит себя ждать уже через мгновение.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Джей-Зи, Кельвин Харрис, Рис Вай на радио номер один в России. До гороскопа всего ничего. Успеем послушать The Bus, Wonder Where You Are, также Vertigo, Avalon Roxton в твоих динамиках совсем скоро. Делай это утро громче вместе с Европой Плюс.

Итак, что же Вселенная нам советует на эту среду? Прямо сейчас и узнаем гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, в деловой сфере вы оставите соперников позади. Тельцы и звезды советуют до последнего верить во все хорошее. Близнецы, вероятно, удачное решение финансовых вопросов сегодня. Раки, не спешите с выводами, скоро ситуация прояснится. Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака. Девы, решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий. Весы и звезды будут благосклонны к вашим планам. Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного. Стрельцы, не сожалейте о решениях, даже принятых в последний момент. Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вздохнете полной грудью. Водолей, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть. Рыбы, вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы сегодня. Вот что говорит Вселенная. Муз-загруз впереди, сразу после «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И также «How to love» успеем послушать от Tokyo Hotel.

Красивая песня от Майи Мишель «На малиновой луне». Европе плюс 6.35 уже в Москве. Мы потихонечку просыпаемся, и можно даже сыграть в музагруз, да, начать день с подарков. 4957456565. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, поиграем. Жду тебя. 4957456565. Звони. Disco X.

0: And brown eyes.
1: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
2: Ну что, удастся ли Марине сегодня унести подарочек этим утром? Марин, привет! Ой, так, я тут вычитал с утра, что сегодня день кваса, поэтому всех спрашиваю об их любимых напитках. Вот и тебе, собственно, тоже этот вопрос. Скажи, пожалуйста, какой твой любимый напиток?
3: Вятский квас. Здоровье квас.
2: Шикарно, квас. О, замечательно. Вот как совпало. Совпало. Я пришел к тому, что я в детстве очень прям любил, обожал. А сейчас как-то реже кваса в моей жизни стало появляться. И надо бы как-нибудь, потому что лето, квас, как-нибудь прогуляться вот так вот, знаешь, и прикупить да попробовать. Хорошо, я понял. Вопрос следующий. Ну, сейчас сразу перейдем к игре тогда. Для начала скажи мне, знаешь ли ты, что за прекрасная девушка поет эту песню? So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. Знакома ли тебе?
3: Нет.
2: К сожалению, нет. Так,
3: нет.
2: Хорошо. Ну ладно, я тебе скажу, это Билли Айлиш. Слыхала о такой девчонке? Была она в свое время с зелеными волосами, сейчас уже нет, но тогда, когда у нее была прям эра, я не знаю, она как будто каждый раз в прайм-эре, у нее всегда все очень хорошо, но это вот был момент, когда она прям, мягко говоря, залетела во все возможные и невозможные топ-чарты. Вопрос у меня связан с ней. Правильно ответишь, получишь подарок. Худи от Европы Плюс. Ты готова?
3: Да, готова.
2: Окей. Вопрос следующий. Сколько премий Грэмми Билли Айлиш забрала в 2020 году? Вариант А. 3 премии Грэмми. Вариант Б. 5 премий Грэмми. Сколько? 3 или 5? Твой ответ.
3: Давайте 5.
2: Угу. Слушай, ну знаешь, я даю тебе 5, во-первых. Так, виртуально, скажем так, потому что это правильный ответ. Марин, абсолютно верно. В 2020 году, да, альбом года, запись года, песня года, лучший новый исполнитель, лучший вокальный поп-альбом. В общем, настоящая красотка, вообще всех поразила. Марин, ты тоже поразила всех. Я тебя поздравляю еще раз. Эти аплодисменты для тебя. Худи от Европа Плюс отправляется к тебе.
3: Спасибо большое.
2: Ну, тебе спасибо. Ну и что, какие планы на лето? Что будешь делать?
3: На лето... Скоро отпуск.
2: Так, замечательно.
3: Планирую, что буду отдыхать.
2: Это хорошо. Это правильно. В отпуске работать, это, я не знаю, это себя не любить. Поэтому да, я тоже в твоей команде. У меня такая же ситуация. У меня тоже скоро. Я тоже планирую отдыхать. Марин, спасибо тебе еще раз. Услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Желаю классного отпуска. Пока-пока.
3: Спасибо, пока.
2: Больше гитов впереди. Елку послушаем уже вот-вот с треком «Проще». Сразу после «I don't wanna go home» от «Медузы» и «Кенри Камомил» в твоих динамиках.
1: Крутой подъем на Европе Плюс.

Вот когда несерьезно ко всему относишься, тогда и все проще, как будто бы. И победа, и успех сразу приходят. Поэтому отпускаем ситуацию, наслаждаемся жизнью, да, вместе с хитами Европе Плюс. В финале этого часа Safe Tonight, Дарит Фанк и Галай Черри, также София The Giants. Послушаем Shut Up and Dance, ну и Бригада У. Здесь совсем скоро.

0: Save Tonight, Далит Фанк и Николай Черри. Бригада уже здесь, ребят. Доброе утро.
1: Доброе
2: Привет,
1: утро.
2: Миш, доброе утро.
0: Я как-то себя так необычно слышу сейчас.
2: Да ты что?
1: Да.
0: Да, не знаю. Может, не до конца провод вставил.
2: И как лучше? О, наконец-то нормально, вставил до конца.
0: Да, прекрасно. Главное, что я вас слышу, ребят.
1: Это самое главное.
2: Да, согласен, много сомнительных фраз вчера только что. Да.
0: Очень вас люблю.
2: Да, взаимно.
0: Сегодня будет шикарный день.
2: Несомненно.
0: Классного вам утра.
2: Спасибо тебе, классного дня. До завтра.
0: Пока.
2: Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята. Доброе утро всем. Первый платеж с использованием цифрового рубля совершили в России. Платные парковки по всей стране предложили привести к общему знаменателю. И Голливуд начинает распродавать свои реликвии. Далее подробности. Первый платеж с использованием цифрового рубля совершен в Чувашии. Одна из компаний заплатила в бюджет 125 тысяч рублей. Глава республики Олег Николаев назвал регион лабораторией, где отрабатываются финансовые инструменты будущего, гарантирующие бизнесу и государству прозрачность и скорость операций. В Минфине Чувашии отметили, что апробация цифрового рубля в бюджетном процессе продолжается. В августе планируют протестировать выплаты цифровыми рублями многодетным семьям на школьную форму, а также поддержку аграриев по лизингу сельхозтехники. В Госдуме тем временем предложили ввести бесплатные первые 20 минут на платных парковках общего пользования по всей стране. Обращение депутатов уже направлено министру транспорта Андрею Никитину. Согласно документу, правила платных парковок

0: По мнению депутатов, реализация инициативы позволит снизить количество штрафов, уменьшить социальное напряжение вокруг платных парковок и сделать городскую транспортную инфраструктуру более удобной для повседневного использования. Российские компании продолжают импортозамещение. Аэропорт Шереметьево перевел управление всей багажной системой на российское программное обеспечение. Решение используется для управления перевозкой багажа между северным терминальным комплексом аэропорта, включающим терминалы Б и С, и южным, в состав которых входят терминалы Д, Е и Ф. Голливуд начинает распродавать свои реликвии. На предстоящий аукцион заявлено множество культовых предметов из популярнейших фильмов. С молотка пустят световой меч Люка Скайуокера, шляпу ведьмы из «Волшебника страны Оз», ботинки Сталлоне из «Рокки 3», каверы из ленты «Большой Лебовский», цилиндр Вилли Вонка и другие артефакты. За меч из «Звездных войн» просят 1 миллион долларов. Цена шляпы ведьмы стартует со 100 тысяч долларов, а за цилиндр Вонки хотят минимум 50 тысяч. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 72 рубля 14 копеек. Евро тоже похудел 83 рубля 73 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.

0: 7:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Так, ну что, слышала что-нибудь с чемпионата мира по футболу?
1: Конечно,
0: да?
1: Конечно, я расскажу все, Вики Ньюс.
0: Да, вот это я правда не ожидал. Я думал, ты скажешь нет, я говорю, ну и я нет. Ну опять мимо нас получается.
1: Нет, я тут слежу
0: ты
1: за
0: молодец.
1: Всем.
0: Молодец.
1: Да.
0: Конкретно какие-то результаты матчей есть или что-то вне
1: игры? И результаты матчей, и я все знаю.
0: Вау. Угу. Вообще не такой план был на счет теперь.
1: Прости, прости, пожалуйста.
0: Ты слишком хорошо справилась с этой задачей.
1: Прости.
0: Даже немножко стыдно за свои мысли. Но круто.
1: А ты не ожидал, что я слежу?
0: Ну, я думал, мы будем в одной лодке незнания.
1: Нет, ну я что-то знаю, там просто есть звездочки, понимаешь?
0: Ага, ага. Футбольные звездочки?
1: Футбольные
0: или
1: звездочки.
0: Или фанаты какие-то?
1: Футбольные.
0: Отличные. Хорошо. Ну ладно, я посмотрел недавно видео, как очень сентиментальное, как отец, по-моему, бразилец, в аэропорт приехал с сыном, мама снимает, и сын приехал проводить отца на футбол. И в тот момент не знал, что отец его тоже берет с собой. Это считается, что это в материале?
1: Да, это в материале, да. Подожди, а вот эта сборная Конго самая стильная?
0: А, с леопардовыми
1: вставками.
0: Да,
1: говорили, что леопарды это вульгарно. Нет, смотря на ком.
0: Ну и смотря... Ну, если бы они приехали в лосинах,
1: кстати,
0: возможно, по-другому бы смотрелось. Ладно, продолжим обсуждать мундиаль чуть позже. Начнем с бригады у Music Awards.

0: у Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс. Начинается, Вики.
2: Да.
1: Я тебя поздравляю.
2: С чем?
1: Сегодня день приманивания муз. Ты же муза нашего коллектива.
2: О, спасибо.
1: Да.
2: Ну, приманивай меня.
1: Ну, ты уже приманилась, ты здесь.
2: Вот удобно устроился, а?
1: Ну, да. У тебя, ну, приманка два раза в месяц работает. Аванс и зарплата. И ты здесь.
2: Ну, нет.
1: Нет?
2: Конечно, нет.
1: А чем можно заманить тебя?
2: Ну, в кофе.
1: Кроме денег.
2: Подожди, по хорошим отношениям. Кофе вкусный.
1: Ну, раз ты здесь, значит, это тоже есть.
2: Ну, да.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо тебе. Сегодня у нас номинация... Ну, муза у нас откуда родом-то?
2: Ну, вообще, кстати, обидно. Ты знаешь, мне кажется, вот любая муза, вот если поэт сказал музе, что я тебя приманил один раз, и все. Подумай.
1: Так это не я, это бухгалтерия.
2: Ну, ладно.
1: Муза у нас откуда родом? Греция?
2: Греция, да.
1: И номинация «Рифмы» не Древней Греции. Сегодня участвуют Playman, Love You. Ну, сегодня в Awards все греки. А против него сегодня Хелена Папаризу, My Number One.
2: Вышла эта песня.
1: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Breaking me the topic в бригаде У на Европе плюс 7.12 в Москве. Не, я, конечно, понимаю, я прекрасно понимаю. Невозможно в себе держать информацию, которую ты держишь в руках.
1: Да. Угу.
0: Но ты сначала вскрой эту информацию.
1: Вскрываю конверт. А там? А, подожди.
0: Спасибо, как я в закрытый конверт посмотрю. А там победитель номинации рифмы не Древней Греции. Набрав 54%, побеждает Хелена Папаризо.
1: Ну, как говорится, Калимера, Калиспера.
0: Так и говорится. My number one. You're my

0: Ты не следишь за чемпионатом мира по футболу? Ну, не так активно следишь, как я.
1: Ну, я так ненамеренно слежу. Ну, то есть мне что-то попадается, я с удовольствием это смотрю.
0: Ну, вот через несколько минут тебе что-то попадется. Угу. Выжимка, сливки, лучшее просто.
1: Хотел сказать жмых, но понял, что я...
0: Какой же жмых, что?
1: Ну, кстати, жмых иногда полезный. Ну, говорят, кофейным-то можно обмазываться там что-то. Нет женских процедур
0: таких? Да, кстати,
1: скрабирование,
0: мы оставляем, да.
1: Хорошо, впереди Вики Ньюс, бригаде Мун на Европе+.

0: Die for me, это Зейн в бригаде Уны. Европе плюс 7.25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Это главная звезда чемпионата мира по футболу, ну, по крайней мере, пока что.
0: Ага.
1: Это Жозимар Жозе Эворо Диаш. Он же Вазинья.
0: Так.
1: Вазинья — это вратарь Кабо-Верде.
0: Угу.
1: Да, 40-летний
0: вот,
1: мужчина...
0: Вот почему многие не слышали это имя.
1: Да. 40-летний мужчина, который, ну, не то чтобы там какой-то невероятный красавчик, ну, просто обычный, вот, обычный мужчина.
0: Но, судя по тому, что ты расскажешь, он красавчик в принципе.
1: Он красавчик в принципе, да, потому что он очень круто отыграл матч с Испанией.
0: Угу.
1: И за игру он сделал 7...

0: И для них же это исторический матч.
1: Конечно, да.
0: Они сыграли ничью. Во-первых, они забрали гипотетические очки у одних из фаворитов чемпионата мира.
1: Да.
0: Так они еще сами заработали.
1: Вот.
0: Как сказал один комментатор, легендарное очко островитян на чемпионата мира. По-моему, первое.
1: Молодцы. Красавчики.
0: Молодцы.
1: Интересно, что до вчерашнего дня у Вазини было 50 тысяч подписчиков. И сразу после игры

0: Лена, а да сейчас уже 11.
1: Что?
0: 11 миллионов человек подписались на него, потому что он просто красавчик. А еще я сегодня вычитала, что оказывается, предложение играть в сборной ему пришло чуть ли не через LinkedIn. LinkedIn, ну это как HeadHunter. И он 9 месяцев не открывал это сообщение, потому что был уверен, что это спам. Ну кто предлагает через такой, как бы, через сайт?
1: Да ладно бы он хотя бы день до этого поиграл вратарем. Хотя бы было бы логично.
0: Не, ну наверное он играл. Ну короче, классная история. Вазинья! Молодец, красавчик. Вышел первый трейлер Шрека 5. Кстати, да Шрек 5 мы ждем буквально через год. Буквально через год. Mm-hmm. Я знаю, что быстро время летит, да. Не переживай. По сюжету Шрек, Фиона, их дети и осел отправляются в головокружительное приключение в большой город. Mm-hmm. Там много всяких будет, естественно, приключений. Я замечу, что еще уже работа идет над шестым Шреком. Mm-hmm. И, оказывается, нас ждет спин-офф об осле.
1: Во как. А угу. Помнишь, с чего все начиналось?
0: Помню. С первого Шрека.
1: Да, хорошо, что ты помнишь.
0: Я помню, что...
1: В работу над первым Шреком в наказание аниматорам давали, когда они не справлялись с другой картиной.
0: Да, вы идите Шрека рисовать.
1: Да, так. Команда неудачников создала шедевр.
0: Вот так вот.
1: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на среду, 17 июня.
1: Умный, в деловой сфере вы оставите соперников позади.
0: Тельцы, звезды советуют до последнего верить во все хорошее.
1: Близнецы, вероятно, удачное решение финансовых вопросов.
0: Поздравляю, наконец-то.
1: Спасибо. Да. У меня рука вчера чесалась левая.
0: Левая?
1: Не просто так.
0: Надеюсь, на тебе была одежда с карманами?
1: Я просто потерла по ноге.
0: Ну, тоже пойдет. Раки, не спешите с выводами, скоро ситуация прояснится.
1: Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака.
0: Девы, решение некоторых вопросов потребует от нас нешуточных усилий.
1: Весы, звезды будут благосклонны к вашим планам.
0: Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного.
1: Стрельцы, не сожалейте о решениях, даже принятых в последний момент.
0: Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вздохнете полной грудью.
1: Водолеи, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть.
0: Рыбы, вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы.

0: Энди Next Door, это Ашер и Чонгук в бригаде «Умный Европе плюс». 7:36 в Москве. У нас впереди первая мысль,
1: в которой сегодня играет Вэлла.
0: Так уж вышло, мы меняемся. И сегодня моя очередь. Настрой, если честно, такой, знаешь...
1: Хороший.
0: Победный.
1: Да, прям победный. Ну, я составила классные фразочки. Мне кажется, победа должна быть.
0: Хорошо, ребят. Осталось сделать за вами.
1: Звоните.
2: 745 65 65 Код Москвы.

0: Меня зовут Ульяна.
1: Ульяна.
2: Привет, Олечка.
1: Ульяна, ты откуда?
0: Из города Владимира.
1: Из города Владимира. Угу. Ульяна, ты случайно не дизайнер?
0: Нет.
1: Нет, значит, не все Ульяны дизайнеры.
2: У нас просто, да, дизайнер Ульяна.
1: Да.
2: Даже.
1: Кстати, есть знакомые Ульяны, кроме нашей?
2: У-у.
1: Теперь вот Ульяна из Владимира. Ульяночка. Ульян.
0: Да-да.
1: Ну, мы сегодня с тобой играем. Так уж вышло исторически именно сегодня. Я сейчас убегу, Вики все расскажет. Вики, как будешь возвращать?
2: Ой, очень интересным звуком, после которого ты захочешь себя ударить. Ну, такой ты человек, бывает.
1: Ну, проверим, какой я человек.
2: Проверим.
1: Ульяна, удачи.
2: Ульяна, у меня пять фразочек, они не закончены, твоя задача их завершить. Потом то же самое сделает Вэл. И если где-то совпадете, победа твоя. Давай пробовать.
0: Давайте.
2: Первая фраза простая. Черепаха.
0: Тортила.
2: Хорошо. Если бы я играла в футбол, то только в позиции...
0: Вратаря.
2: Угу, чудесно. Моя маленькая...
0: Мечта.
2: Хорошо. Макароны с...
0: С кетчупом.
2: Угу. Ну и последнее. Знак?
0: Зодиака.
2: Шикарно. Возвращаем Вэлла.

0: Легкая пощечина никогда так не бодрила. Самому себе.
1: Окей, окей. Ульяна молодец. Мне кажется, совпадение должно быть. Я даже думаю, может быть, последовательность изменить слов.
0: Делай, что хочешь,
1: ну,
0: я
1: ладно,
0: готов.
1: Давай, давай, попробуем. Если бы я играл в футболе, в футбол, то только на позиции...
0: Ну, вратаря.
1: Ну, конечно.
0: Да? О! Ульян, мне так приятно, ведь многие те, кто собирается играть в футбол, они ведь вот только нападающие идут. Да. А вот вратари ценить надо, конечно.
1: Угу.
0: Ульян, есть победа.
1: Давай, черепаха.
0: Ниндзя.
1: Ну нет.
0: Но это до того, как они мутировали.
1: Я думала, тут будет совпадение.
0: Черепаха. Тортилла.
1: Да, да. Я думала, ты вспомнишь детское родное, так сказать. Окей, моя маленькая...
0: Моя маленькая прелесть.
1: Мечта.
0: Мечта.
1: Хорошо. Макароны с...
0: сосиской?
1: Нет.
0: С сыром?
1: Нет. С кетчупом.
0: С кетчупом.
1: И последний знак?
0: Препинание.
1: Зодиака.
0: Вообще. Ульян, мы такие разные. Даже странно, что вратарь нас объединил.
1: Ну, ты знаешь, что интересно, что я бы тоже сказала препинание. На удивление.
0: Уленочка, есть победа. Лови подарок.
2: Маленькая колонка.
3: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Ульяна, поздравляем.
4: Да-да.
0: Все, колонка твоя.
4: Спасибо большое.
0: Так, ты нам звони еще обязательно?
1: Обязательно,
0: мы будем ждать.
1: Да.
0: Мы запомнили твой голос. Мы будем, правда, ждать. Хорошо?
4: Спасибо.
0: Хорошего дня, счастливо.
4: Спасибо большое. Всем пока-пока.
0: Пока.
1: Пока-пока.

0: Это Тимофей и Бартош Брена с бригады У на Европе Плюс, 7.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы, словно археологи своей жизни, пытаемся докопаться до детства. И в жизни каждого ребенка что-то было очень крутое, на что ты смотрел и думал, вот это круто.
1: Я даже знаю, мне кажется, мой пример нельзя приводить.
0: И как мы теперь продолжим, пока ты его не озвучишь?
1: Ну ладно, давайте, но это странный пример. Угу. Ну, во-первых, мне казалось, что очень круто, когда люди в кофейне пьют кофе, но это так и есть.
0: Ну, да.
1: До сих пор так считаю. Вот, а еще у меня была, есть группа Дюна, да?
0: Да.
1: У них была песня «Если было море пивом». И для меня в детстве это казалось что-то вообще, как они так взяли и сравнили.
0: Метафора?
1: Вот это да! Вот это неожиданно, так смело.
0: Не, ну для меня ты привела два примера, которые и сейчас подходят. И кофе крут в кофейне, и песня неплохая, конечно. Расскажите, что крутым было для вас в детстве?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообщества «Европа плюс ВКонтакте». Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками. В ленту.

0: хранить, трать.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1 – безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ-40,

0: 3, check.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 7.56 в Москве. Сегодня в саундчеке вспоминаем детство и вспоминаем, что в детстве было очень крутым. Ну, казалось, что это очень круто. Внимание.
4: Здравствуйте, Европа Плюс. В 4 классе я выиграл Всероссийскую Олимпиаду, после чего мне весь класс аплодировал. Затем к нам пришел мэр и сказал, чего ты хочешь. Я сказал, хочу компьютер. Через 2 недели мне подарили компьютер.
5: Ого.
4: Вот это да.
3: Не-не-не-не-не, тема, что казалось крутым, а не что было крутым на самом деле.
5: Да, да.
3: Так, ну давай попробуем.
6: Доброе утро, Европа Плюс. А я в детстве, когда была маленькая, смотрела всегда на сотрудников банка. Они такие все ухоженные, красивые, с ноготочками, хорошо одетые. Думала, господи, как же это круто работать в банке. И вот теперь я 15 лет работаю в банке, и как же я ошибалась, когда была маленькая.
3: Я до сих пор смотрю на сотрудников банка так. Красивые, ухоженные. Много чего знаю, чего не знаю я.
5: Ну да, кстати.
3: Очень много. Еще?
7: Всем привет. А я в детстве смотрела на девушек за рулем автомобиля и думала, вау, вот это круто. А потом я выросла, купила себе автомобиль, и теперь я тоже крутая, сама за рулем.
5: Молодец.
3: А ты обращаешь внимание, интересно, на маленьких девчонок, которые смотрят на тебя? Эй, малышка, все, впереди.
5: А еще смотришь, когда в зеркало заднего вида себя видишь, и такой, это же я.
3: А там ребенок какой-то на заднем сиденье. Ну и финальное.
8: Доброе утро, Европа Плюс. А меня в детстве удивляло, когда мама на любое мое слово пела песни. Например, я ей говорю, мам, хочу пельмени. Она такая, пельмени, пельмени. И я думала, что такая песня действительно существует. Ну, ничего себе, сколько песен знает мама. Очень впечатлялась.
3: Печеночный пирог.

0: Ultimate Beat, The Second Voice, Бригаде У на Европе Плюс. Мы продолжаем?
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра.

0: Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. Дистанционное обучение в России получило свой ГОСТ, мошенники начали орудовать на российских вокзалах, и российское вино обошло по качеству европейское. Далее подробности. Дистанционное обучение в России получило свой ГОСТ. Новые требования к онлайн-образованию вступят в силу в ноябре этого года. РИА Новости сообщает о том, что, среди прочего, были установлены стандарты учебных материалов. Они должны быть легко доступны для обучающихся, а также защищены авторским правом. Образовательная среда должна быть интерактивной и выстроенной так, чтобы учащийся мог легко в ней ориентироваться. Кроме того, учебное цифровое пространство должно предусматривать возможности для самостоятельной оценки учеников. Стандарт также предписывает, что цифровая среда для обучения должна обеспечивать безопасность и целостность данных. Меры безопасности усиливают в Казани накануне саммита «Россия-АСЕАН». Также особый режим будет действовать на маршрутах передвижения делегации. Об этом заявил мэр столицы Татарстана. Он отметил, что для охраны общественного порядка привлекут силы не только полиции Татарстана, но и других российских регионов. Такой режим работы силовых ведомств продлится в Казани до 20 июня. Напомню, саммит «Россия-АСЕАН» пройдет в столице Татарстана с 17 по 19 число. В нем примет участие президент России Владимир Путин. Глава государства также проведет множество двусторонних встреч. Мошенники снова начали орудовать на российских вокзалах. Сообщается об участившихся случаях, когда аферисты просят жертву присмотреть за рюкзаком или чемоданом, а когда возвращаются, обвиняют человека в краже ценных вещей, гаджетов или денег и требуют компенсацию. Расчет строится на том, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в дежурной части, предпочтет отдать деньги добровольно в качестве компенсации. Во всех подобных случаях стоит твердо отказывать от присмотра за чужими вещами и сразу же сообщать об этом в полицию. Российское вино обошло по качеству европейское. РИА Новости сообщают, что речь в первую очередь идет о вине стоимостью до 2500 рублей. Эксперты обращают внимание на то, что стоимость европейских вин в этом ценовом диапазоне формируется в основном за счет тарифов, акцизов и таможенных сборов, поэтому их реальная себестоимость слишком низкая для того, чтобы конкурировать с российскими винами. В завершении выпуска курса валют: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве 8.03. Всем отличного дня.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: 8 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Что бы хотелось сказать, ну, о чем бы хотелось напомнить, о чем бы хотелось заявить. У нас среда. Среда — это день, который идет сразу после вторника. Пока все и так понятно.
1: Маленькая пятница, уже можно чуть-чуть меньше работать.
0: Да, да. Но ведь вторник — это день, когда мы записываем подкаст «Личка». Вторник прошел, «Личка» записана. Очередной 245-й выпуск нашего подкаста уже можно и смотреть, и слушать. На сайте.
1: На нашем сайте europlus.ru вы прям выбираете. Сразу целиком все проглотить или кусочком на нас смотреть.
0: Те, кто слышит это впервые, наверняка задают вопрос: зачем нам слушать то, что мы и так слушаем сейчас здесь?
1: Это совершенно другое.
0: Там вообще другие люди. Нет, там те же люди, но там совсем все по-другому. Там я, Вики, там наш звукореж Леха, там ведущий новостей Павел Беседин. Там новости совершенно другого характера от Павла.
1: Да, кстати, да. Там вы можете нас узнать еще ближе. Ну, еще больше, еще
0: предельно,
1: глубже.
0: Предельно близко.
1: Иногда настолько близко, что ну не надо так близко.
0: Да, да. Вот представьте, человек, который прям вот возле уха так: «Привет». Да.
1: Вот и я.
0: Чувствуете, неприятно? Вот, да. Разные эмоции можно получить. Там все то, что не попадет в эфир. Больше часа наших разговоров, болтани, ответы на ваши вопросы. Все это в подкасте «Личка» на сайте europlus.ru.
1: Да.
0: Ну, а прямо сейчас приглашаем вас в Эвридейку.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь на Европе+.

0: Алан Уокер, бригада У на Европе Плюс, 8:07 в Москве. Мы все еще ждем Эвридейку, она будет чуточку позже. Пока что будем музыкально путешествовать. И снова добро пожаловать на борт чартера бригады У.
1: Да, не нужны никакие визы, не нужны паспорта. Летим и слушаем то, что там слушают.
0: Мы летим буквально на парочку минут. Смотри, Вики.
1: Ага.
0: Я тебе, с одной стороны, дам очень простую подсказку.
1: Хорошо.
0: По поводу страны, в которую летим. Но есть сложные правила. У тебя одна попытка.
1: Ого.
0: Одна попытка.
1: Ну, давай.
0: Это страна, название которой начинается на букву Ш.
1: Ну, подожди, вариантов много. Ну, давай Швейцария. Мне кажется,
0: да.
1: Швецию мы недавно просто...
0: Да, да, вау. Молодец. Летим в Швейцарию, а там в чартах аудиенс с треком Love Again.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 11 минут в Москве. Эвридейка в Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как
2: привет,
1: тебя зовут?
2: Привет.
3: Вика, меня зовут Татьяна. Я звоню из города Тында. Это Амурская область, столица Бама.
2: Привет, привет, Танечка.
1: Привет, Таня. Привет, Тында. А, Танюш, так, это Амурская область. Который час у вас там уже?
3: А у нас уже 12 минут третьего.
1: 12 минут третьего.
3: День.
1: То есть уже не то, чтобы обед позади, уже как

0: Прямо сейчас Вики тебе начнет задавать вопросы. Ты на них, естественно, отвечай, но с небольшой задержкой. Вот на первый вопрос ты молчишь, на второй отвечаешь так, как ответила бы на первый, и вот так дальше идем со смещением. Если нигде не запутаешься, все, подарок твой. Ты готова?
1: Готова.
0: Таня, пробуем. За всех нас удачи. Вперед.
2: Танюш, любимый футболист. А вот скажи, как тебе нравится, когда тебя ласково называют?
1: Пеле.
2: Пеле, хорошо. Какая должность у тебя на работе?
1: Ай, булочка моя.
2: Кумир детства?
1: Юрист.
2: Угу. И как на самом деле зовут сына Дарт Вейдера?
1: Майкл Джексон.
2: Вот мы и выяснили всю правду. Но мне нравится твоя должность. То есть ты прям по трудовой булочка моя, да? Классно.
0: А как же? Майк, я твой отец.
3: Да, папа.
0: Тань, гениально справилась с задачей. За это лови подарок.

0: Gyertya, én Ámárod!
1: Peace Brigade, у Весьгод!
2: Танечка, поздравляем, термобутылка твоя.
3: Умничка.
4: Ой, спасибо большое. Самое лучшее рад.
3: Нам приятно.
2: Так, звони нам еще обязательно. Угу. Нам с тобой очень понравилось. Хорошего дня, счастливо.
3: Пока.
4: Спасибо. Пока-пока.

0: Шаде, это по Индиях. Чё, и мод бригаде Уны, Европе плюс 8.17 в Москве. Ну, мы как люди, которые любим следить за тем, что происходит в округе. Давно заметили, что чемпионат мира по футболу начался.
1: Прям заметили, да.
0: Да, ну и у нас впереди фактовый зал мэр, в котором пока что я и как мы можем не поговорить про мундиаль.
1: Да, поговорим, в принципе, про историю этого прекрасного чемпионата.
0: Да.
1: Были там интересные моментики.
0: Были.

0: года, который проходил в США, и, значит, по задумке режиссера, певица Даяна Росс, которая там выступала, она прямо во время выступления должна была подойти к воротам и забить пенальти.
1: Как это опасно.
0: Нет, там ворота придвинули максимально близко, вот прям супер близко. И там вообще концепция...
1: На линию створа ворот.
0: Ну, практически. И концепция была реально прикольная, она должна была забить ворота, да, гол, и когда мяч попадает, ворота должны были развалиться. Ну, во-первых, показать, какой сильный удар у Даяны.
1: Прям во время выступления, то есть она пела?
0: Ну, да, на проигрыш она должна была подойти и сделать это. И, ну, и плюс вот это вот, вот эти ворота раскрывающиеся, они как бы олицетворяли открытие чемпионата.
1: Да.
0: Но... А Даяна, она, видимо, как я.
1: А ты видишь, ты как будто бы забегая вперед, когда ты сказала, что она в проигрыше должна была пнуть мяч, вот она и проиграла.
0: Да, но Вэл знает, что я иногда очень целюсь, и у меня мяч летит вообще в другую сторону. Невозможно вообще.
1: Ну, в голове-то все нормально.
0: Против вообще всех законов физики. Ну, такие мы, девчонки. В общем, конечно же, Даяна промахнулась, но при этом мяч улетел в другую сторону, ворота все-таки развалились. Выглядело это странно.
1: Все куплено.
0: Все куплено, да. Но особую иронию ситуации придало то, что в финале того же турнира звезды итальянский нападающий Роберто Баджо, знаешь такой?
1: Да, конечно.
0: Да, также не забил решающий пенальти, и все сказали, а, это Даяна предсказала финал. И более того, в 1/8 финала ворота реально развалились. И их пришлось менять срочно. Вот такая вот интересная была история и такой интересный чемпионат.
1: Выступала ли когда-нибудь после этого Даяна на чемпионатах мира по футболу?
0: Боюсь, что нет.
1: Да. Ну, наверное, обидно, конечно. Я расскажу не такой комичный случай, но об этом случае я, кстати, не знал. Это верх благородства, назовем его так.
0: Красиво.
1: 1962 год. Чемпионат мира по футболу в Чили.
0: Круто.
1: Играют сборная СССР и Уругвая.
0: Уже хорошо.
1: Матч был непростым, напряженным. До 79-й минуты счет был 1-1. Эмоции на пределе. И тут наш форвард Игорь Численко забивает гол. Уругвайцев как с цепи сорвало. Все начали возмущаться. Все начали что-то высказывать.
0: Почему он гол забил?
1: Да, вот что-то типа того. И никто не понимает, что вообще происходит. Но тут капитан нашей сборной Игорь Нетто подходит к арбитру и говорит, возможно, на ушко, да только никому. Но в сетке ворот дырка, мяч залетел в нее сбоку, а значит, гол не надо засчитывать нашим.
0: О, да ладно.
1: Да. В итоге гол отменяют, все успокаиваются, игра продолжается. И за все время проведения чемпионатов мира подобных случаев не было ни до, ни после.

0: Сиена и Рэй Далтон в бригаде УНЫ. Европе плюс 8.30 на Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. Сегодня в битве чемпионатов мира по футболу со счетом 65-34. Победа моя. Спасибо, ребята. Спасибо.
1: Поздравляю.
0: Счет был в процентах, на всякий случай. Слушай, ну, мне кажется, либо мы очень давно не брали эту тему, а может, не брали ее вообще никогда. Шахматы.
1: Шахматы.
0: Шахматы.
1: Брали.
0: Давно, надеюсь?
1: Давно, наверное.
0: То есть ты тоже не уверена?
1: Не уверена.
0: Завтра поговорим о шахматах, ну, а прямо сейчас. Гороскоп. Бригада. 8.30 на Москве, гороскоп на среду, 17 июня, Овны. В деловой сфере вы оставите соперников позади.
1: Тельцы и звезды советуют до последнего верить во все хорошее.
0: Вики-близнецы, да. Поздравляю. Вероятно, удачное решение финансовых вопросов.
1: Спасибо, раки, не спешите с выводами, скоро ситуация прояснится.
0: Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака.
1: Девы, Вэл, решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий.
0: Какие разные у нас планы на день, да, с тобой? Весы, звезды будут благосклонны вашим планам.
1: Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного.
0: Стрельцы, не сожалеете о решениях, даже принятых в последний момент.
1: Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вдохнете полной грудью.
0: Водолеи, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть.
1: Рыбы, вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, Бригаде У на Европе Плюс, 8.35 в Москве. Я, кстати, начал смотреть фильм «Меч короля Артура» Гая Ричи.
1: Да, классный фильм, я люблю его.
0: Я не знал, что ты его любишь, я не знал, что у нас в коллективе в целом любят этот фильм.
1: Да,
0: просто
1: мы...

0: Классный, очень стильный и очень красивый.
1: Посмотрел первые 47 минут, но пока что все нормально. Там, может, в конце провал какой-то, нет?
0: Нельзя, костюм, нет, а костюм оценил.
1: Все отлично.
0: А стиль съемки?
1: Да-да.
0: Ой, вообще.
1: Мне еще нравится, что там, несмотря на то, что как бы вроде и фантастика, да, но показывает там условное средневековье, там люди разговаривают на обычном языке.
0: Угу.
1: Как умеет Гай Ричи. Так, это мы к чему? Впереди
0: на
1: продолжим.
0: Да. Так приятно.
1: Да, смотрел в оригинальной озвучке на русском. Продолжим беседу о фильмах. У нас впереди Трули Муви.
0: Да, Трули Муви. Звоните.
1: Звоните.

0: Бригада У Pictures представляет. Интересно, как ни крути.
1: 8.42 в Москве. Трули Муви, бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет, Аня.
2: Привет, Аня.
1: Привет, Аня.
2: Ты
1: очень,
2: откуда?
1: Очень уверенно вошла.
3: Из Хабаровска. Восток.
2: Классно, знаем. Прекрасно, прекрасно. Анют, а ты смотришь какой-нибудь сериальчик сейчас?
3: Сейчас закончила смотреть...
1: Ничего страшного. Я понимаю, если кто-то щекотит пяточки, то ты сначала посмотришь.
2: Или потом. Если хочешь оставить в секрете, это мы тоже поймем. Да.
1: Ань, какой сериал? Связь пропала.
3: Эйфория.
2: Класс.
1: Во, у меня... Я не смотрел, но у меня есть несколько знакомых, которые... Это третий сезон, да, сейчас вышел?
3: Да, верно.
1: Что если к первым двум сезонам вопроса, там, по поводу воспитания и так далее, то, говорят, в третьем сезоне там...
2: Уже вопросов нет?
1: Кара настигла всех.
2: Да, серьезно?
1: Плохо себя вел.
2: Хорошо, Аня, давай узнаем, кто у тебя в соперниках или в соперницах.
1: Алло, привет.
4: Привет.
2: Привет.
1: Как тебя зовут?
4: Кристина.
1: Кристина, ты откуда?
4: Из Санкт-Петербурга.
2: Кристина, ты можешь какой-нибудь сериал посоветовать? Возможно, что-то тебя зацепило в последнее время.
4: Ну, я сейчас смотрю сериал «Терапия».
2: Хороший сериальчик.
1: Да, хороший сериал. Все рекомендуем. Девчонки, прямо сейчас начнем разгадывать
2: фильмы. Да, я вам буду говорить название фильмов, но необычным, конечно, способом, а словами, противоположными по значению. Что-то типа антонимов. Окей.
1: Это уже такая чисто твоя формулировка.
2: Ага.
1: Девчонки, сначала прозвучит что-то типа антонимов, потом такой сигнал. После него сначала громко свое имя и сразу вариант ответа.
2: Да, сразу, без пауз.
1: Играем до 2 баллов. Угу. Аня, Кристина, удачи. Вперед.
4: Хорошо.
2: Русская кулебяка.
3: Американский пирог.
1: Извините.
2: Не знаю.
1: По-моему, Аня.
2: Ну, хорошо.
4: Я вас сказала.
1: Ну, получается, Кристина. Получается, 1-1.
2: 1-1.
1: 1-1. Все, хорошо, 1-1.
2: Да, девчонки, не забывайте, сначала имя, потом правильный ответ.
1: Да, и не забывайте, я не умею спорить с девушками.
2: Да, это правда.
1: Ага, окей, записали.
2: Ага, да. Виктор Кристофер Мадрид.
3: Вика Кристина Барселона.
2: Да.
1: Аня, есть победа. Аня, ты здесь?
3: Да, я тут, я очень рада.
1: Да, есть победа, говорю. Да.
2: Поздравляем тебя.
1: Лови подарок.

0: Ань, поздравляем тебя. Свитшот твой.
1: Спасибо большое, большое спасибо. Это так... Я в шоке, что дозвонилась. Спасибо вам огромное.
0: Нам очень приятно.
2: Очень рад, да.
0: Вики, у тебя же один вариант остался?
2: Да.
0: Вот можешь задать Кристине, ответит, и Кристине что-нибудь подарит.
2: Давай,
0: тоже.
2: Кристин, смотри, значит, только тебе вопрос. Да. Девичник в Суздале.
3: Мальчишник Вегас.
0: Да!
2: Получается, тоже победила.
0: Тоже победила, Кристин. Мы тебе дарим нашу фирменную футболочку от бригады О от Европа Плюс. Поздравляем.
3: Спасибо вам большое. Хорошего дня.
2: Взаимно.
0: И вам, девчонки, счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо.

0: Калифорния Найтс, это Токио Хотел, бригаде Уны, Европе плюс 8.48 в Москве. Сегодня в саундчеке вспоминаем детство, в частности, то, что нам казалось очень крутым в детстве. Но я был уверен, что когда мне было 12 лет, ну, 12 с половиной, например, то к моему образу 12 с половиной летнего парня с короткой стрижкой, ну, и с чуть более удлиненной редкой челкой.
1: Конечно,
0: идеально подойдет. Медная печатка на средний палец.
1: Я, кстати, видела твою фотографию с печатью. Она была реально крутой.
0: Печатка была серьезная. Она была на пару размеров больше, поэтому на тех малочисленных фотографиях, которые сохранились, видно, что я большим пальцем всегда поддерживаю печатку, чтобы она не слезла с пальца.
1: Ну, это крутость.
0: Ну, это, конечно, было круто.
1: В Мегионе это, наверное, был самым таким эффектным.
0: Нас же в Мегионе тоже слушают. Что я так? Буду врать-то сразу. Расскажите вы, что для вас в детстве казалось очень крутым?
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада У.
2: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Говорят,

У нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация «Актив» 2026 года.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля Санкт-Петербург. 11 июля Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
3: Европаплюс.ру.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: я первый раз проскакала на лошадке, вот именно не идти шагом, а скакать. Ну, это вообще, это ужас. Это страшно. Это вообще неудобно. И еще раз страшно.
1: Да.
2: Но эффектно, очень эффектно и круто.
1: А потом несколько дней больно.
2: Это да, так положено.
1: Это очень неожиданно, когда первый раз с этим сталкиваешься. Дальше.
3: Доброе утро, бригада У. В детстве мне казалось, что свой цвет волос — это не прикольно. Надо ходить с чем-то необычным. И вот мой цвет назывался слива-лилово-садовое. Что-то между фиолетовым и бордовым. Ну, мне казалось, что это очень круто. И вот смотрю на фотки и думаю, ну нет, не круто.
1: Не круто. Это великолепно!
2: Шикарно!
1: Так, продолжаем.
4: Доброе утро, мои любимые. А я

0: Мейбл, это Санрайдер в бригаде У на Европе Плюс. Продолжим, Вики?
1: Продолжим.
0: Продолжаем. Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Ущерб от гриппа и ОРВИ подсчитали в Роспотребнадзоре. Обнародован рейтинг лучших российских вузов, и россияне назвали самое летнее блюдо. Далее подробности. Экономический ущерб от гриппа и ОРВИ за год увеличился на 45%. Он составил 1,2 триллиона рублей и занял большую часть совокупных потерь от инфекционных заболеваний в России, подсчитали ведомости. По данным Роспотребнадзора, ОРВИ, как и в предыдущие годы, занял первое место по экономической значимости среди всех острых инфекционных заболеваний. Увеличение ущерба может быть связано с ростом цен на медицинские услуги. Они, кстати, за год подросли и в государственном, и в частном секторе. Банки тем временем стали реже отказывать россиянам в предоставлении автокредита. Как пишут «Известия», в мае доля отказов по заявкам снизилась на 10% относительно конца весны прошлого года и составила без малого 74%. В Национальном бюро кредитных историй считают, что оживление кредитной активности стимулируется снижением ключевой ставки ЦБ и ожиданием дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Впрочем, банки по-прежнему сохраняют низкий аппетит к риску в условиях ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой. МГУ имени Ломоносова и МГТУ имени Баумана заняли первое и второе место в рейтинге 100 лучших вузов России. У рейтинга есть три критерия – качество образования, уровень научной деятельности и востребованность выпускников. На основе этих параметров формируется рейтинговый балл. Интересно, что МГТУ значительно уступает МГУ в качестве образования и научной деятельности, однако лидирует в критерии востребованности выпускников у работодателей. Третье место занял Московский физико-технический институт, а четвертое – Санкт-Петербургский госуниверситет, на пятой строчке – Национальный исследовательский университет МИФИ. Самым популярным летним блюдом стала окрошка. Это данные свежего социологического исследования. Большинство опрошенных россиян заявили, что любят традиционную окрошку на квасе. Каждый пятый предпочитает окрошку на кефире. 13% россиян используют минералку и соевый соус. Помимо необычных заправок, некоторые граждане выбирают и новые ингредиенты. Они добавляют в окрошку яблоки, зеленый горошек, авокадо, лимонный сок и яблочный уксус. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 72 рубля 14 копеек. Евро тоже похудел 83 рубля 73 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У.
2: Квартал.

0: 9 часов 3 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Плохие новости, Вики.
1: Какие?
0: Еще одна неделя лет прошла.
1: Это вообще, ну зачем ты начал?
0: Ну есть и хорошие.
1: Не надо говорить, что скоро еще солнцестояние, равноденствие, точнее.
0: Мы просто все слова вспоминаем из прошлого, да?
1: Я всегда путаю их.
0: Все слова Древней Руси сегодня мы озвучим.
1: Почему Древней Руси? Это современное слово, равноденствие?
0: Ну, мне кажется, оно родилось чуть раньше.
1: Не знаю.
0: Но это знание основано и ни на чем. Но сегодня среда, это из хороших новостей. А по средам наш звукореж Леха выполняет главную миссию, ради которой он пришел в этот мир.
1: Портит треки?
0: Ну, не всегда портит.
1: Нет, иногда, кстати, он делает трек еще круче.
0: Берет
1: его каверы.
0: Да, известный трек, что-то с ним делает. Мы это все слушаем со слезами на глазах, да? А потом вы пытаетесь определить, что звучит в оригинале.
1: Почему вы? Потому что мы с Вэлом, как правило, не определяем.
0: Да.
1: Вот сейчас послушайте трек и пишите нам сразу на наш сайт.

0: roplus.ru. Ваш ответ. Можно или исполнителя, имя, и не забывайте свое имя и номер телефона.
1: Да. И сегодня удивительный случай. С помощью Лехи и его связи нам в руки попалась демо-версия одного популярного трека. Угу. То, как изначально ее придумал автор, и потом

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на Туту, только 6+.
1: Телефона.
2: Да. И сегодня удивительный случай. С помощью Лехи и его связи нам в руки попалась демо-версия одного популярного трека. Угу. То, как изначально ее придумал автор, и потом, конечно, на студии ее доработали. О. Поэтому, внимание! Очевидно, больших талантов мастер это записывал. Больших талантов, выдающийся.
1: Очевидно,
2: человек.
1: Да.
2: Пишите, мы кому-нибудь из вас перезвоним, будем играть в музызмену в бригаде У на Европе+.

0: Graceland, это Airbox, бригаде У на Европе Плюс, 9.07 в Москве. Мы все еще ждем музызмену, но пока что послушаем снова хитовый трек, трек, который завирусился и опять стал популярным.
1: Ага.
0: Слушай, а ты не в курсе, «Белые ночи» продолжаются еще или нет?
1: Да, продолжается, вроде да.
0: Вот. Не все знают, что «Белые ночи» у нас есть не только в Питере, да, но и даже в Сибири, и на севере.
1: В Череповце, вот мы недавно видели.
0: Да, и все чаще мне попадается видео, которое снято в «Белую ночь» под этот трек. Он просто называется 4 AM, 4 утра.
1: Супер.
0: А там очень светло, как будто бы полдень. Это «Скутер».
2: Бригада У. Снова хитово.

0: из какого города звонишь и где сейчас находишься?
1: Я из города Сочи.
2: Сочи.
1: Солнечного. Я нахожусь в спортзале.
0: В спортзале.
2: Ну, типичный житель Сочи. Либо на пляже, либо в спортзале, да? Так же ведь вы живете там все?
1: Ну, это как бы следующий пункт назначения — дойти до пляжа.
2: Люб,
0: хватит.
2: Ну, скажи, что ты врешь, Анна, я, пожалуйста. Ну, хотя бы скажи, что ты в отпуске. Или это просто обычный рабочий день твой?
1: Это обычный мой рабочий день.
2: Плохо, Люба, очень плохо. Для нас, для тебя очень хорошо. Девчонки, прямо сейчас будем выяснять, что у нас в Музызмене. Но прежде давайте вспомним Музызмен.
0: Очаровательно. Слушал бы и слушал.
2: Красиво звучит. Ален, как думаешь, что за песня, либо кто исполнитель?
1: Я полностью уверена, что это текущий топ-1 на Еврохит топ-40. Это Алекс Уоррен, а песня «Fever Dream».
0: Интересно.
2: Ты
0: уверена
2: звучишь,
0: очень?
2: Как будто бы ты... Алекс Мануилов. Переодетый Алекс Мануилов.

0: было, конечно, не убавлять музыку в этот момент. Хотелось вместе и с Алексом Уорреном спеть это. Да!
1: С Алексом Ануиловым.
0: Алекс Уоррен, Fever Dream, Алена, Люба, поздравляем.
1: Молодцы, классная команда получилась.
0: Ловите подарки.
2: Маленькая колонка.
3: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Девчонки, девчоночки, по колонке каждый. Поздравляем.
1: Поздравляем.
4: Ура, ура, ура, ура, ура, спасибо.
5: Большое, ура, ура, Люба, молодец.
0: Ну, Алену
4: спасибо,
0: тоже.
4: Спасибо, спасибо, Алена, тебе тоже большое спасибо.
0: Люба, хорошей тренировки, приятного купания. Алена, хорошего рабочего дня. Звоните еще, счастливо.
1: Пока.
4: Спасибо большое, пока-пока. Пока-пока. I went deaf on the bitch.

0: И вот это прям в топе.
1: Это очень... Вот это мы ждем. Вот это мы любим, Вики. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Европа Плюс.

0: Рок, Али Фарбен и Рене Миллер, Бригаде У на Европе Плюс, 9.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начинаем.
1: Начинаем.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Тут интересное исследование. Угу. Оказывается, проанализировали сайты знакомств и, в принципе, как люди выбирают себе партнеров, да, потенциальных. Угу. И выяснили, что девушки, 80% опрошенных, обращают внимание на кинопредпочтения. Мужчины не особо, вот меньше 10% сказали, что для них это важно, чтобы были одинаковые вкусы на кино.
0: Да.
1: А женщины сказали, нет, это важно, это вот, это скреп. А как же потом сериалы выбирать? Это важно. Вот, и оказывается, даже есть топ-3 режиссеров, которые вот больше всего нравятся девчонкам. Вот если ты говоришь, вот я люблю этого режиссера, девчонки сразу такие, у тебя хороший вкус.
0: Серьезно? Мне нравятся режиссеры, которые нравятся всем девчонкам?
1: Значит, смотри, Квентин Тарантино.
0: Так.
1: На первом месте. Эльдар Рязанов.
0: Да.
1: И Гай Ричи. Вот топ-3.
0: Так поэтому парни не вмешиваются, их так все устраивает. А с чем тут поспоришь?

0: Не сомневаюсь. Мы периодически слушаем.
1: Если у вас есть несколько свободных лет, можете посмотреть хороший сериал. Интересный, правда. И самое интересное, знаешь, что в «Великолепном веке» там же огромные серии, очень долгие, там часа по два. Но ни разу...
0: Одна серия по два часа идет?
1: Да, ты не знал? Там долго,
0: нет,
1: да,
0: там же еще и серии, ну, примерно
1: миллион,
0: 600.
1: Да. И, по-моему, да, по-моему, часа по два, боюсь ошибиться.
0: То есть они наняли всех, да, в съемочную труппу, кроме тех, кто монтирует. Сколько сняли, столько и вставили.
1: Но ни разу после серии у меня не было ощущения, знаешь, что ничего не происходило. Знаешь, бывает, что вода-вода. Нет, там вообще время. Ладно, переходим дальше. Но многие знают, что во время развода люди, ну, иногда показывают себя не с лучшей стороны.
0: Дело неприятное, чего
1: ну, конечно, конечно, да. Обидки вот эти вот.

0: 9.33 в Москве, гороскоп на среду, 17 июня.
1: Омны, в деловой сфере вы оставите соперников позади.
0: Тельцы, звезды советуют до последнего верить во все хорошее.
1: Близнецы, вероятно, удачное решение финансовых вопросов.
0: Раки, не спешите с выводами, скоро ситуация прояснится.
1: Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака.
0: Девы, решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий.
1: Весы, звезды будут благосклонны к вашим планам.
0: Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного.
1: А стрельцы, не сожалейте о решениях, даже принятых в последний момент.
0: Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вздохнете полной грудью.
1: Водолеи, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть.
0: Рыбы, вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.43 в Москве, сейф «Бригадю» на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как тебя зовут?
2: Дима.
3: Дима, привет.
1: Ты откуда?
2: Из Саратова.
1: Дим, все нормально? Будем считать, что да. Дима, специально для тебя у нас в сейфе поднакопилось 20 тысяч рублей, но можно получить еще 10 тысяч дополнительно от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Дим, давай определяться, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
2: Давайте первый.
1: Первый? Начнем с бонуса. Удачи.
3: Давай.
4: Первая цифра.
3: Итак, Дима, сегодня день крокодилов. И у крокодилов есть интересный лайфхак. Кстати, вопрос с бонусом. Если на него ответишь правильно, то десяточку получишь на карту Озонбанка.
1: Гарантированно.
3: Даже если не взломаешь сейф. Итак, какой же есть лайфхак у крокодилов? Вот чтобы дольше оставаться под водой, они переворачиваются брюхом вверх, они глотают камни, или они передние лапки складывают, смыкают и закапываются ими в выл. Получается такой якорь.
2: Ну, может быть, это ложатся. Первый вариант.
3: Брюхом вверх. Первый вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Дим, хотя бы издалека чуточку, связана ли твоя жизнь с карате?
2: Ну, когда-то давно было.
1: О, ты занимался?
2: Ну, да.
1: Ну, молодец. Сегодня Всемирный день карате, тебя поздравляю. Поговорим о том, что многих связало с карате, несмотря на то, что некоторые не занимались карате. Фильм «Карате-пацан», ты смотрел его?
2: Ну, когда-то вроде бы да.
1: Да, там Джеки Чан, там сын Уилла Смита. Угу. Очень приятный фильм. И мы знаем, как он называется, «Карате-пацан». В целом, это очень близко.

0: Дим.
1: Нас понял.
0: Ну ты звони еще нам,
2: обязательно.
0: Ладно? И Саратову передавай привет.
2: В следующий раз получится.
0: Счастливо.
2: Пока.
0: Ну а завтра в сейфе бригады у 23 тысячи рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества.

0: У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Зачисляй, храни и трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 23 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Модель за 2025 год.
11: В ленте.
12: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
13: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Kill My Heart, это Иман Бек, Бригадюн и Европе Плюс. 9.57 в Москве. У нас впереди сон чек, который мы вспоминаем, что в детстве для нас казалось очень крутым.
1: Слушай. Check, check. One, two, three, check. Sound check.

0: оказавшись в гостях у людей, у которых была мартышка, она меня, ну, чуть-чуть прикусила. Не укусила, если бы меня укусила, наверное, было бы очень печально, но прикусила, и все. И сразу я подумала, что это не круто. Вот, так что да, крутость сразу прошла.
1: Я как-то впервые в жизни пришел в гости к приятелю. Мама открывает. Я говорю, а где Егор? Да он в комнате занят, что делает? И слышно, мне говорят, да блин, где он? Тарантула потерял своего.
2: Тарантула.
1: Спасибо.
2: Ты ушел сразу?
1: Конечно, да. Конечно, да. Ну и финальное на сегодня.
3: Здравствуйте, бригада У. Мне в детстве очень казалось изумительным, когда появлялась радуга.
1: Это правда. Во-первых, во-вторых, впервые слышу слово изумительным от 6-летнего ребенка. Сразу видно хорошее воспитание.

0: Can't Wait, это Боб Синклар и Кайза в бригаде У на Европе Плюс. Что ж, ребята?
1: Что ж?
0: Получается, мы-то все, но. Подкаст «Личка». Да. Если кто-то спрашивал о продлении, можно продлить наш эфир подкастом «Личка».
1: А там столько выпусков? 245?
0: 245. Но в свободное от Европа Плюс время. Оставайтесь, Европа Плюс тут всегда хорошо. Угу. До завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока. Европа Плюс. Радио.

министерства и национального мессенджера МАКС для доведения экстренной информации в условиях ограничений связи. Напомню, в прошлый раз Минцифра расширяла белый список в апреле, тогда в него добавили поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и волонтерскую организацию «Добро РФ», а также клиники «Медси», «Мать и дитя» и интернет-энциклопедию «Ру Вики». Более 1000 иностранцев получили визу традиционных ценностей России только за прошлый год. В консульском департаменте МИД рассказали о том, что лидерами в этом вопросе стали туристы из Германии и Франции, замыкая тройку США. На четвертом месте расположились итальянцы, а в пятерку также попали эстонцы. Напомню, в прошлом году в соответствии с указом президента России об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российско-духовные и нравственные ценности, консульские учреждения оформили 1112 таких виз. Студентам юрфака разрешат работать в судах. В Госдуму уже направлен законопроект, который подготовил Верховный суд России. В документе предлагается смягчить квалификационные требования для должности секретаря суда, секретаря судебного заседания и консультанта. На эти места могут назначать студентов вузов и выпускников средних профессиональных учебных заведений с юридическим образованием. Россияне назвали самые популярные страны для отдыха этим летом. РИА Новости пишет о том, что в топ-5 вошли Китай и

Know It All, мистер Всезнайка Тедди Суимс. Ну, как там говорится, многие знания, многие печали. Поэтому мистер Незнайка, наш альтер-эго на сегодня. Да, мистер Незнайка и счастливое неведение. Счастливое неведение и...

17 июня. Привет, салам и зен, я Тимур Бодров, это Европа Плюс. Далее у нас диско-подгон Galaxy, посвящение Барбаре Стрейзенд, а еще Chapel Ronnie, Good Luck, Babe.

Если помните, пару-тройку лет назад это был хит от Eiffel 65, I'm Blue Da Boody Da Budai. И прямо сейчас трек, построенный на цитате культового хита Faithless Insomnia. New Religion, только что на Европлюс. New Religion. Интересно теперь, что вдохновит Биберексу далее, возможно, Макарена. Или можно посоветовать ей что-нибудь из творчества группы Prodigy, да? Вот, поживем, услышим. А что, собственно, мы услышим на Европе Плюс далее? Впереди наша девчонка Beer Wolf, ее большой хит сезона «Феникс». До этого клубная история «Think About Us».

0: 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Берем этнические мотивы, добавляем хаус-бит, качающий и сочные живые инструменты. И вот она музыка, что пахнет морем, солнцем, коктейлями. Jamaican Bam Bam только что на Еврок Плюс. И да, что интересно, последние недели главный дэнс-чарт страны, топ-клаб-чарт, покоряет новый сингл Южеля. Это еще один летний шедевр, называется Moving to the Sun. Обязательно послушайте, наверняка зайдет и добавите в свой летний плейлист. И да, кстати, послушать Топ Клаб Чарт можно в любое удобное время, хоть сейчас. Подкаст Топ Клаб Чарт есть на многих платформах и на нашем сайте europaplus.ru. Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. И пока Тимур Бодров молчит в эти полчаса, на Европе плюс молчать не будут они. Тейм Импала и Дженни. Будет латино-хип-хоп от Black Eyed Peas. Ждем также Эда Ширана. Да, впереди 30 минут музыкальных наслаждений здесь, на Европе плюс. Погнали!
0: Сегодня утром на Европе плюс.
2: Ален, как думаешь, что за песня?
3: Я полностью уверена, что это текущий топ-1 на Еврохит топ-40. Это Алекс Уоррен, а песня «Fever Dream».
4: Ты уверена звучишь, очень?
2: Как будто бы ты Алекс Мануилов. Переодетый Алекс Мануилов дозвонился к нам.
5: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
0: Реклама.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
3: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
3: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений.
5: 12+.

И если вам нравится песня Дракула, а с творчеством Тейм Импала вы не знакомы, то так я вам завидую. Конечно, столько шедевров этого австралийского проекта вам предстоит открыть. С чего начать? Ну, наверное, с альбома Currents 2015 года. Вот там есть классные песни The Less I Know The Better, Let It Happen. Вот, также можно послушать хит-сингл Borderline, но это песня уже с другой пластинки. Только что на Европе Плюс Дракула, дуэтная версия Тейм Импалы и Дженни. Значит, пожелаю ребятам стать номером

Бай Индия, в миру Витя Вавилов. Витя из Сочи, если что, музыкой и битами занимается лет 10, а имя сценическое его ничего не значит. Бай Индия вообще, как я понял, это было сначала название паблика. И вот Бай Индия в компании Хчой Мото доминирует в чартах российских с песней, отзвучавшей «Шаде». Ура! Поздравляю, ребят! Окей, 12.35, столичное отличное, это Европа Плюс, это я, Тимур Бодров. Что я делаю? Я ставлю вам классные летние хиты. На очереди свежий хаус-дроп Калвина Харриса. Не пропустите трек «Satisfy».

0: разрешаем не только утром, если что. И вообще, самоирония — суперспособность. Самоирония важна в любое время дня и ночи. Вот. Примерно такая же история с суперхитами на Европлюс. Ставим вам классную музыку здесь, на радиостанции номер один в России, в режиме 24/7. Далее мажорный дэнс номер Get Busy.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. На очереди Джей Шон. И Пол Ван Дайк. Готовься, Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
2: Реклама.

0: 10% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентируйся на 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
1: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
4: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Коннор на Европе Плюс. Сара Коннор, я уверен, где-то в параллельной вселенной певческую карьеру начал и ее сын Джон. Джон Коннор, вы его помните. Возможно, поет и легендарный киборг Терминатор Т-800. Вот, интересно, о чем он поет и, что самое главное, в каком жанре работает. Уверен, это какое-нибудь беспощадное техно. Да. Ну ладно, хорош болтать, ребята. Нам пора в час новый, а там все, как вы любите. Еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Точное московское. 13:00. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур. Добрый день всем. Новый рекорд установили школьники на ЕГЭ. Дистанционное обучение в России получило свой ГОСТ. И ученые рассказали, кого комары любят кусать больше всего.

0: Далее подробности. Российские выпускники с каждым годом все лучше и лучше сдают ЕГЭ. На этот раз 1713 человек сдали единый государственный экзамен по литературе на 100 баллов из 100 возможных. Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов Сергей Зинин. По его словам, это на 291 человек больше, чем годом ранее. Также порядка 18 тысяч участников показали результат выше 61 балла. Ранее сообщалось о том, что почти 2000 человек сдали на 100 баллов русский язык. Тем временем дистанционное обучение в России получило свой собственный ГОСТ. Новые требования к онлайн-образованию вступят в силу в ноябре. РИА Новости сообщает о том, что, среди прочего, были установлены стандарты учебных материалов. Они должны быть легкодоступны для обучающихся, а также защищены авторским правом. Образовательная среда должна быть интерактивной и выстроенной так, чтобы учащийся мог легко в ней ориентироваться. Кроме того, учебное цифровое пространство должно предусматривать возможности для самостоятельной оценки учеников. Стандарт также предписывает, что цифровая среда для обучения должна обеспечивать безопасность. МГУ имени Ломоносова и МГТУ имени Баумана заняли первое и второе место в рейтинге 100 лучших вузов России. У рейтинга есть три критерия – качество образования, уровень научной деятельности и востребованность выпускников. На основе этих параметров формируется рейтинговый балл. Отмечается, что МГТУ значительно уступает МГУ в качестве образования и научной деятельности, но лидирует в критерии востребованности выпускников у работодателей. Третье место занял Московский физико-технический институт. Употребление пива делает человека значительно более привлекательным для комаров. По словам биологов, риск стать жертвой насекомых возрастает на 10, даже 15%. Это подтверждают научные исследования. Любители пива привлекают комаров запахом своего тела. Также комары обнаруживают жертву по концентрации углекислого газа и тепловому излучению. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.

полезным. Полезным и суперхитовым, и вкусным. Для этого у нас есть Playbox. Playbox, я ваш плейбой. Плейбог Тимур Бодров. Спасибо, спасибо. Значит, из вкусного, разумеется, далее у нас бизнес-ланч. Мы, как

Сегодня день угощаем тружеников Москвы, доставляем им 4 пиццы и напитки. Если вы с коллегами тоже хотите угощения посреди рабочего дня, пишите скорее. Коллективные заявки в бизнес-ланч принимаем на сайте europaplus.ru. Во второй половине часа дарю билеты на «Ночной бизнес». Это неоновый криминальный экшн-триллер с Расселом Кроу в главной роли. Билеты дарю в Кинокайфе. Прямо сейчас команда «Медуза» «Don't Wanna Go Home» в Москве 13:06. И всем плейбок.

0: Значит, пиццу мы дарим. Кому сегодня мы дарим 4 пиццы? Во-первых, возможно, пиццу получат девчонки из оргкомитета фестиваля молодежи и студентов. Команда «Всем удачи!» Ее капитанша — это Мария. Маша, здрасте.
1: Всем привет.
0: Добрый день. Всем удачи, всем привет. Значит, против команды «Всем удачи» играют барышни, которые продают пищевые добавки, закупают, продают. Команда называется «Милашки», ее капитанша — это Галина. Галя, добрый день.
2: Добрый день.
0: Добрый день, приветствую вас, барышни. Рассказываю, что мы делаем. Несколько раундов впереди, самый важный первый раунд. Там мы определим, кто из вас получит право первой отвечать. Задам вопрос, поставлю подсказки, а потом дяденька говорит: один, два, три. Услышали слово «три», произносим название команды. Вот, да, вот примерно так. Услышали слово «три», произносим название команды. Кто первый, тот первый будет отвечать. Ответили правильно — заработали балл. Ответили неверно — балл переходит сопернице. По этому принципу играем и дальше. До двух очков. До двух очков. Так, первый вопрос, дорогие Галя и Маша. Вопрос посвящен одному всемирно известному реперу. Дело в том, что этот парень сегодня отмечает свой ДР. Значит, кого мы сегодня поздравляем с днем рождения? Это... Значит, сегодня день рождения у Кендрика Ламара. Или же сегодня

0: Послушали варианты ответов и дождитесь слова «три».
1: Один, два, три.
2: Милашки!
0: Милашки! Мы вас услышали, зафиксировали. Все, милашки первыми. Значит, видимо, всем удачи не очень с рэпом дружат. Сейчас узнаем, как с ним дружит Галина. День рождения сегодня у Кендрика Ламара или Джека Харлоу. Галя.
2: Каламара.
0: Абсолютно верно. 39 лет парню исполняется. Happy birthday to you. Значит, первый балл заработали команда «Милашки». Следующий вопрос для команды «Всем удачи». Маша, вы здесь?
2: Мы здесь, мы кричали. Наверное, вы нас не услышали.
0: Ну, не знаю, сейчас мы вас слышим, а до этого не услышали. Ладно, надеюсь, сейчас с ответом будет все в порядке. Сейчас тут чемпионат мира по футболу проходит, а вам, Маша, нужно сказать, что вдохновило футбольного арбитра на введение карточек. Ну, помните, там красное, желтое. Значит, он был вдохновлен ценниками распродаж в супермаркете или светофором. Значит, ценники или светофор вдохновили арбитра на введение карточек. Маша.
2: Маша. Светофор.
0: Светофор. Не уверена. Светофор. А надо увереннее говорить. Абсолютно верно. Кен Астон, английский арбитр, в 66-м году придумал, и в 70-м году уже карточки появились официально. 1-1. Последний вопрос для Милаши. Галя, нужно ответить правильно. Значит, китайский зодиак распространен во многих странах мира, по всей Азии точно, но с некоторыми отличиями. Например, у вьетнамцев вместо кролика – кот. А кто в Казахстане вместо дракона? Значит, в Казахстане вместо дракона – бабочка или улитка? А? Галя?
2: Ну, давайте будет, пускай, бабочка.
0: Улитка, улитка, и это значит со счетом 2-1 сегодня побеждает команда. Всем удачи! Так вот бывает, так вот бывает. Дорогая Галина, Галя, я буду с вами играть, пока вы не выиграете пиццу. Главное, не забывайте про нас, отправьте еще одну заявку. Договорились?
2: Да, не вопрос, конечно.
0: Все, отправим. Будем ждать. И вообще все пишите. Мы пиццы все хотим накормить. Пишите europlus.ru. Бизнес-ланч.
3: Бизнес-ланч.
4: На Европе Плюс.

Fame, Калвина Харриса и Джона Ньюмана. И тут, кстати, ребята, есть интересные новости от Джона Ньюмана. Дело в том, что парень решил перезапустить свою карьеру. Не так давно переквалифицировался в диджей. Да, Джон Ньюман выступает под сценическим именем 642. Да, подробности музыкальные будут в эту субботу. В топ-клаб-чарте будет трек от 642. А пока среда, плейбокс, впереди кинокайф. А в кинокайфе твои билеты на экшн-триллер «Ночной бизнес».

0: Да, про ночь Калифорнии, команда Tokyo Hotel. Вот, а мы давайте сейчас не про Токио, не про LA, мы про Москву будем говорить, ребята. Про развлечения в столице поведает Павел Беседин.
1: Афиша на Европе Плюс. Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В киноцентре «Октябрь» стартует летний фестиваль «Каро Арт». Это первый опыт проведения летней увертюры в рамках ежегодного международного фестиваля авторского кино. В программе смотра новые фильмы со всего мира, а также творческие встречи и открытые обсуждения с авторами. Откроет фестиваль немецкий комедийный триллер «Курочка, пух и прах». Совершив решительный побег с птицефермы, курица находит убежище возле деревенской таверны. Здесь она узнает, что такое любовь, сталкивается с жесткой иерархией двора и борется за своих будущих цыплят. Ну а чем все закончилось, узнаем в кино. Начало в 8 вечера. В Музее Москвы покажут спектакль путешествия «Истории Москвы». Независимый театральный проект «Московки» поможет прикоснуться к истории мегаполиса через рассказы его жителей. Авторы называют свою работу променадом по разным эпохам города от Древней Руси до 19 века. Интерактивный спектакль развернется прямо в пространстве экспозиции «История Москвы» под звуки живой музыки. Вы сможете познакомиться с берестяными грамотами, оказаться на званном обеде у московской дворянки Елизаветы Яньковой и даже разучить танцы из света салонов позапрошлого столетия. Начало в 7 вечера. Галерея «Люмьер» к своему 25-летию подготовила проект «Женский взгляд» – ретроспективу, объединяющую женщин-фотографов разных поколений и географий. Кураторы предлагают проследить эволюцию авторского видения через три жанра – фэшн, портрет и натюрморт. Многие из представленных авторов пришли к профессии непрямым путем. Среди ключевых имен выставки – Энни Лейбовиц, представленная знаменитым портретом королевы Елизаветы II. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европа+.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес. Смотри первым.
3: И вот, чтобы спасти семью, бывшему гангстеру придется устроить налетчикам самую кровавую вечеринку в их жизни. Все это в фильме «Ночной бизнес». Ну а бывшего гангстера, героя по имени Манко Капак, играет Рассел Кроу. Значит, ребята, сейчас разыграю два пригласа на спецпоказ фильма «Ночной бизнес». Вам пригодится ваш мобильный телефон. Заходите в ВК, ВКонтакте. Правильный ответ я жду личным сообщением в группе «Евро плюс ВКонтакте». Обязательно ответ твой сопроводите номером телефона и городом, в котором вы проживаете. Готовьтесь. Вот. А сейчас, собственно, вопрос. Рассел Кроу в главной роли. Он играет героя по имени Манко Капак. Вот. А кто по национальности этот Манко? Три варианта ответа. Манко у нас или у них ирландец, албанец или японец? Ирландец, албанец или японец? Пиши, еще раз скажу, правильный ответ жду личным сообщением в группе «Европа плюс ВКонтакте». Обязательный номер телефона и твой город.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес. Смотри первым.
3: У нас тут дневной бизнес с Дашей. Даша, привет, добрый день.
4: Всем привет.
3: Приветствую. Приветствую, Даша.
4: Желаю хорошего настроения.
3: Спасибо. Значит, Рассел Кроу, герой фильма «Ночной бизнес». Вот, а я до того, как задам вопрос про него, а точнее про его героя в фильме, в триллере, спрошу у тебя вот что. Скажи-ка мне, пожалуйста, Даша, есть ли у тебя любимый актер, с которым, например, ты бы хотел оказаться на одной съемочной площадке? Может быть, главную роль сыграть или второстепенную?
4: Интересный вопрос. Ну, наверное, это Колин Фёрд.
3: Колин Фёрд.
4: Мне нравится английская.
3: Не боишься, не страшно будет? Вдруг ты от волнения, от трепета будешь, как, собственно, Колин Фёрд, например, в фильме «Король говорит». Начнешь заикаться, ничего из тебя не выдавишь. А? Не страшно тебе такое?
4: Все может быть.
3: Все может быть.
4: Ну, как, волнение всегда присутствует, но главное же себя правильно настроить.
3: И исполнить свою мечту. Исполнить свою мечту. Я желаю, чтобы все твои мечты сбывались по возможности. А что касается мечты твоей, посмотреть самый первый в стране фильм, триллер, экшн-триллер «Ночной бизнес». Я уверен, это случится. Нужно только ответить правильно на мой вопрос. Вопрос такой. Главный герой Манку Капак, его играет Рассел Кроу. Кто он по национальности? Три варианта ответа. Ирландец, албанец, японец. Даша?
4: Албанец.
3: Абсолютно верно. Победа! Два билета в торжественной обстановке мы тебе, Даша, вручаем, поздравляем и говорим до встречи на следующей неделе на спецпоказе «Ночного бизнеса». Ура!
4: Спасибо большое.
3: Спасибо тебе.
4: Верьте в удачу.
3: Спасибо тебе. Ребята, верьте в себя, потому что прямо сейчас мы разыгрываем билеты на «Ночной бизнес» на нашем сайте. Там также проходит «Кинокайф» европаплюс.ру.
0: «Кинокайф» на Европе Плюс.

0: чистая трансэнергия. Beautiful Places от Tiesto в эфире в плейбоксе. Финалем час при участии BTS будет хит Swim, до этого Dermot Kennedy. А прямо сейчас напомню, почему важно московским труженикам прямо сейчас зайти на наш сайт europlus.ru. Там много всего интересного, но именно там можно обеспечить себя пиццей. 4 пиццы и напитки развозим ежедневно. Привезем мы вам. Главное, заявите о себе. europlus.ru.
1: Реклама.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июня.

0: Санкт-Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург, Украина 116-784-739-2130. 0+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Переходим к водным процедурам. Там как раз дожди, да, за окном. Но ничего, у нас здесь будет солнечный суперхитово, постарается он.
1: Гребите, Тимур, гребите, даже дождь там будет ого-го какой. Но вы совсем справитесь, мы с вами тоже справимся. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Попрыгаем с Blackpink, будет Bob Sinclair и Kaiser, а еще Duncan Lawrence и Arcade.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 2 часа дня.

Слегка лето в вашем городе сломалось. Вы знаете, у вас всегда есть Европа Плюс. Можете на нас положиться. Мы всегда найдем что-нибудь классное, такое летнее. Вот, например, как раз Понго от Russian, Рауль Алехандро и Уискита. Три недели почти лето продолжается. И три недели эти ребята в нашем чарте Еврохит Топ 40. Это не совпадение. Можно даже не думать. Это по любви. Это вы так голосовали в нашем чарте Еврохит Топ 40. Так мы узнаем, что особенно вам приходится по вкусу, что вы любите. Поэтому всегда welcome на сайт europaplus.ru. Голосуйте. Новые недельные итоги нашего хит-парада, как всегда, традиционно в ближайшую пятницу в 2 часа дня по Москве. Пока же как раз первая строчка чарта Еврохит Топ 40 впереди. Через пару минут это Алекс Уоррен, Fever Dream, а еще поймаем Бейонсе и Шакиру, Beautiful Liar.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствори.
1: Осторожно! Мод намекает, мод предупреждает. Да, артисты и музыканты уже боятся этого парня. Стоит ему выпустить любую песню, она мгновенно становится популярной. Так что, да, прежде чем выпускать трек, надо как-то сверяться с модом, чтобы не совпали даты. Сразу два летних громких хита в копилке у мода. Намек на нас и Шаде, и все они здесь на Европе+. Дальше давайте на контрасте поиграем и включим совсем другую музыку. На этот раз диджей Маршмелло, инди-поп-рок группа Portugal The Man. Через пару минут еще поймаем Post Malone Cold, и девчонки, не успели вы отойти от мода, а мы снова за свое. Да, здесь скоро он, Ваня Дмитриенко. Готовьтесь.

0: каждом есть Rush.
1: Включи свой. Отдых в детском лагере. Вообще, вот сейчас думаю, а как это вожатым? Они просыпались раньше всех,
2: о, да,
1: часов в 6, уложились спать позже всех, потому что у них были какие-то свои,
2: да,
1: тусовки.
2: Да, были репетиции, то есть, до 3 ночи.
1: Ну, это у вас были репетиции. У наших вожатых были не репетиции.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
1: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Европа+.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 15 часов.

Ariana выпустила впервые альбом как независимый артист. Пластинка получила название «Dirty Blonde» и «New Religion» — это один из 13 классных треков новой эры Биби Рекса. Пожелаем ей удачи и встретим впереди на Европе Плюс еще одну яркую блондинку. На этот раз это мисс Сабрина, Сабрина Карпентер. Ее эспрессо уже через пару минут. И заметьте, эспрессо, эспрессо, никакой буквы «К». Вот она, наша учительница русского языка, Сабрина Карпентер. Да, мечтайте! Ждем через пару минут.

песню «На малиновой луне».

0: еще через пару минут Риалто, No One Leaves This Discotheque Live. Также в эти полчаса поймаем эйфорию Доминика Пайка, Baby Doll. Встретим Зиверт и встретим Альфа и Маныча в Эми Пьячи.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Ален, как думаешь, что за песня?
3: Я полностью уверена, что это текущий топ-1 Еврохит топ-40. Это Алекс Уоррен, а песня «Fever Dream».
4: Ты уверена звучишь, очень?
2: Как будто бы ты Алекс Мануилов. Переодетый Алекс Мануилов дозвонился к нам.
5: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
6: Реклама. Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40.

Радио.

Джи и Кевин Харрис только что на Европе Плюс. Вот если надо, да, Кевин может, понятное дело, написать музыку, но если очень надо, может и спеть свои вокальные партии, что нередко делает музыкант в своих треках, надо сказать. Я прямо представляю, вижу эту очередь в студию звукозаписи из вокалистов, а Кевин такой приходит и говорит: «Ребята, сегодня я сам. Все сам, все по домам». Но не в этот раз, конечно. Трек Satisfy записан совместно с ирландской певицей Джасси, и это точное попадание в настроение этого лета. Дальше продолжим этот рабочий день вместе с командой хитмейкеров The Black Eyed Peas, Rock That Body, еще вскоре Ava Max, и через пару минут здесь проект Kungs и Galaxy.

внутренний голос все-таки вырвался наружу. Я, кстати, слышу, что требует ваши внутренние голоса, требует вечера пятницы. Понимаю, ребята, это все будет. Это уже послезавтра. Надо только подождать. Пока можно какие-нибудь планы построить на ближайший уикенд, например, в стиле Бруно Марса, в смысле I Just Might, да, я мог бы сделать это и это в следующие выходные. Давайте послушаем планы Бруно уже через пару минут. Еще скоро с нами проект Медузы Don't Wanna Go Home и Диноро. Джиджи до гостины тоже в деле. In My Mind впереди.

Слышь, мои фениксы, трудоголики, рабочая неделя пока еще продолжается. Восставать как фениксы будем уже где-то ближе к пятнице, наверное. Там начнется наша трансформация. И там же, кстати, произойдет трансформация нашего чарта Еврохит ТОП-40. Всю неделю вы голосуете, выбираете на сайте europoplus.ru 40 главных хитов недели. То они на этот раз услышим в грядущую пятницу с 14 до 16 с нолями по Москве. Включайтесь, Алекс Мануилов будет ждать. Ну а пока до финала этого часа Spunky Tunes Fix Me, Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: жирумной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама.
7: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
8: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Плейлисты разных стилей и направлений.
13: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
15: А котики?
16: И, конечно, котики.

0: go.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 17 часов. На Европе плюс новости, с нами Игорь Акулов. Встречайте.
2: Макс, привет, всем добрый день. Совет Федерации одобрил закон о лицензировании розничной оптовой торговли табаком, вейпами и никотиносодержащей продукцией. Лицензии на оптовую торговлю будет выдавать Росалкоголь-Табакконтроль на розничную региональной власти. Срок действия лицензии до 5 лет. С 1 марта следующего года торговля без лицензии будет запрещена. Для получения розничной лицензии с 2028 года потребуется торговая точка не менее 5 квадратных метров. Закон также запрещает продажу вблизи образовательных учреждений. Почти 2000 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку в этом году. Об этом сообщили в комиссии по разработке контрольных измерительных материалов. Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Русский язык выпускники сдавали 4 июня. Первые результаты начали приходить уже 13 числа. И астероид в главном поясе между Марсом и Юпитером получил имя первой ракетки мира итальянского теннисиста Яника Синнера. Объект, открытый 10 марта 2003 года, теперь официально так и называется «Яник Синнер». Инициатива принадлежит астрономам, которые хотели отметить не только спортивные достижения Синнера, но и его стойкость, честную игру и преданность делу. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе плюс Star News и Макс Филин. Всем отличного вечера. В Москве 17 часов и 2 минуты.
1: Star News. На Европе плюс.
0: Это топ-новости в Star News. Робби Уильямс начинает новую главу карьеры. Британский артист расстался со своим многолетним менеджером Майклом Лоуни, с которым сотрудничал последние 14 лет. По данным СМИ, певец уже собрал новую команду и готовит несколько крупных проектов. Поклонники уверены, что перемены связаны с новой музыкой и масштабными концертными планами. Сам Робби недавно намекнул, что впереди его ждет новая эра, а значит, ждать премьеры осталось недолго. Тем временем Сэм Смит готовится к громкому возвращению. Исполнитель объявил о выходе нового сингла под названием «My Guy». Песня увидит свет уже 24 июня. В социальных сетях артист рассказал, что работал над треком довольно долго и считает его очень личным. Для поклонников это особенно приятная новость, ведь после предыдущего альбома Сэм Смит заметно снизил музыкальную активность и редко радовал фанатов новыми релизами. И еще одна важная новость из музыкального мира. Организаторы премии Грэмми объявили о крупнейшем обновлении правил за последние годы. Начиная с церемонии 2027 года, появится сразу 5 новых номинаций. Самая обсуждаемая из них — Best Asian Pop Music Performance. В новой категории смогут соревноваться исполнители K-pop, J-pop, C-pop и других направлений азиатской поп-музыки. Кроме того, Грэмми изменили правила отбора в категории «Лучший новый артист». Теперь большее количество музыкантов сможет претендовать на одну из самых престижных наград музыкальной индустрии. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

танцевальной музыки мы узнаем, конечно, в предстоящую субботу. Тимур Бодров, знаю, я видел, сам слышал, готовит для вас топ-клаб-чарт. Поверьте, Тимур найдет 25 лучших танцевальных треков этой недели и нам расскажет о них все.

0: бригады У.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
0: Сегодня в саундчеке вспоминаем детство и что нам казалось очень крутым. Слушаем.
2: Слушаем.
3: Привет, бригаду. А мне в детстве казалось, что это так круто скакать на лошадке. Это красиво, легко, удобно, главное. И когда я первый раз проскакала на лошадке, вот именно не идти шагом, а скакать. Ну, это вообще, это ужас. Это страшно. Это вообще неудобно. И еще раз страшно.
0: Да.
2: Но эффектно, очень. Эффектно и круто.
0: А потом несколько дней больно.
2: Это да. Так положено.
0: Это очень неожиданно, когда первый раз с этим сталкиваешься. Дальше.
4: Доброе утро, бригада У. В детстве мне казалось, что свой цвет волос – это не прикольно. Надо ходить с чем-то необычным. И вот мой цвет назывался слива-лилово-садовое. Что-то между фиолетовым и бордовым. Но мне казалось, что это очень круто. И вот смотрю на фотки и думаю, ну нет, не круто.
0: Не круто. Это великолепно.
2: Шикарно.
0: Так, продолжаем.
5: Доброе утро, мои любимые. А я считала себя крутой в бандане. Я эту бандану носила совсем и со спортивкой, и с платьем.
2: О.
0: Ну, вот так. Вот так и закончилось сообщение. Но бандана звучит круто.
2: По-пиратски немножко, да?
0: Кстати, да.
6: Всем привет. А я в детстве я смотрела на девушек за рулем автомобиля и думала, вау, вот это круто. А потом я выросла, купила себе автомобиль, и теперь я тоже крутая, сама за рулем.
2: Молодец.
0: А ты обращаешь внимание, интересно, на маленьких девчонок, которые смотрят на тебя? Эй, малышка, все впереди.
2: А еще смотришь, когда в зеркало заднего вида себя видишь, и такой, это же я.
0: А там ребенок какой-то на заднем сиденье. Ну и финальное.
7: Доброе утро, Европа Плюс. А меня в детстве удивляло, когда мама на любое мое слово пела песни. Например, я ей говорю, мам, хочу пельмени? Она такая, пельмени, пельмени. И я думала, что такая песня действительно существует. Ну, ничего себе, сколько песен знает мама. Очень впечатлялась.
0: Печеночный пирог. На-на-на-на-на.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе Плюс. Бригада.

Кво, да, отпуск, вспомню слово такое красивое, кажется, я его когда-то где-то слышал. Но надеюсь, что с каждым случится в этом летнем сезоне отпуск, так что ведите себя хорошо, мальчики и девочки, чтобы отпуск непременно летом случился. А, кстати, если вы уже там и слушаете Европу Плюс, во-первых, вам респект за это, и, во-вторых, много классной музыки мы для вас приготовили. Впереди первая строчка чарта Еврохит Топ 40, Fever Dream, Алекса Уоррена, еще скоро это Future X и Tokyo Hotel California Nights.

0: Готовы идти дальше? Будем включать Ашера и Чонгука «Standing Next to You», а еще до финала часа успеем поймать Риану.
1: Реклама.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Отсадиться 16 августа, подобно на Туту, только 6+.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
1: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз.

0: на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс.

Это Unfaithful в финале этого часа на Европе Плюс. Рианна, Мамми. Значит, если вы уже ваш рабочий день The End, это здорово. Если нет, ребята, план такой. Мы идем дальше в час новый на Европе Плюс. Поймаем еще больше хитов и больше музыки. Оставайся с нами.

0: столице 6. Европа, Европа плюс. Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, здравствуй, расскажи нам, что у нас нового.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет всем, добрый вечер. Ространснадзор проверит соблюдение прав пассажиров в аэропорту Сочи. Одобрен второй пакет мер против телефонных и интернет-мошенников и названы самые привлекательные города России для жизни и покупки жилья. Подробности далее. Ространснадзор взял на особый контроль соблюдение прав пассажиров в аэропорту Сочи из-за массовых задержек и отмен рейсов. Инспекторы проверят, предоставляют ли авиакомпании воду, питание и гостиницы при длительных задержках, а также своевременно ли информируют пассажиров о статусе рейсов. На утро сегодняшнего дня в Сочи были задержаны более 130 рейсов. Вчера вечером в аэропорту вводили ограничения на прием и выпуск судов. Сегодня после 9 утра по московскому времени полеты возобновились. Совет Федерации одобрил второй пакет мер против телефонных и интернет-мошенников, объединяющий около 30 инициатив. Закон ограничивает число банковских карт на одно физическое лицо до 20, вводит 6-часовую задержку подозрительных переводов и обязывает операторов блокировать подозрительные номера. Если оператор не исполнит требования и гражданин лишится денег, компания возместит ущерб. Также создается база данных IMEI-кодов мобильных устройств. Граждане смогут устанавливать самозапрет на международные звонки и жаловаться на мошенников через госуслуги. Депутаты предложили заменить штрафы за первые незначительные нарушения предупреждениями, чтобы снизить административное давление на граждан и малый бизнес. Секретарь Генсовета Владимир Якушев привел пример Росстата, который штрафует за непредоставление данных даже при первом нарушении, хотя закон этого не требует. По словам депутатов, такие штрафы не приносят ощутимых доходов в бюджет, но создают сложности для людей. Аналитики ожидают, что Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5% до 14% годовых. Регулятор последовательно смягчает политику с прошлого года. В начале прошлого года ставка составляла 21%, в конце – 16%. В апреле она была снижена 8-й раз подряд до 14,5%. Замедление инфляции в апреле-мае, охлаждение экономики и крепкий рубль создают условия для дальнейшего снижения. Однако баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Прогноз на конец этого года – 12%. И названные самые привлекательные города России для жизни и покупки жилья. Ими стали Калининград, Ярославль и Сочи. Это показало исследование финансового университета при правительстве. В пятерку также вошли Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень и Тверь. Москва оказалась на 10-м месте. Исследователи это связали с тем, что приезжающие в столицу на заработки стремятся вернуться в родные города и купить жилье там. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 72 рубля и 14 копеек. Евро торгуется на отметке 83 рубля и 73 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

Стиля в этот вечер. Зефирная голова и португальский мужчина, но они же известны всему миру как Marshmallow и Portugal The Man. На Европе Плюс прямо сейчас Феникс. Также здесь Фомин. Здрасте, всем классного вечера. Его мы проведем, естественно, вместе. Но это середина недели, что делать ближайшие несколько часов особенно приятными, правда? Ведь и дальше трудовая неделя полетит побыстрее, повеселее, а настроение точно будет позвонче. Итак, впереди из звонкого, приятного и для этого самого настроения есть кое-что интересное. Например, Боб Синклар и Кайза с абсолютно летним треком «I Can Wait». Ну а также не пропусти отличный трек от одной из лучших российских поп-команд. Это «Моя Мишель. Иногда».

I Can Wait. Кстати, Боб приезжал к нам, был у нас в гостях в нашей студии. И надеюсь, что обязательно еще побывает. Будем ждать его с нетерпением. Ну и с нетерпением в ближайшее время Хьюжел, Солфа и Джамайкан. Еще один летний трек, который поднимет настроение всем тем, кто, может быть, устал немного от дождей. Ну и еще один суперхит от Си, Unstoppable. Этот трек ты точно знаешь, любишь и ждешь.

0: елка. Ее проще на Европе Плюс прямо сейчас. Но, в общем, проще не только просыпаться с улыбкой, проще еще и относиться, например, к теме сегодняшнего вечера. Да, вечернее шоу «Раш» на подходе. Она или он ничего не умеет в быту. Может быть, проще или все-таки стоит на это внимание обращать свое? Обсудим сегодня, буквально минут через 10 в прямом эфире, поэтому ни в коем случае не прозевай этот момент. Ну а свои комментарии можешь оставлять на нашем сайте europaplus.ru, либо в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Лента. Поставщик шашлыка. Номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров на сайте amoda.ru.
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс».
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Келли Роланд. В финале этого часа на Европе Плюс. Дилемма. Ну, дилемм никаких дальше. Остаемся с нами, с Европы Плюс. Ну и слушаем вечернее шоу «Раш». Антон Камолов, Артур Саша. Впереди. Поехали.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, столица, 19.00. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Одобрен закон о штрафах за незаконную продажу электронных билетов на поезда. НСПК планирует постепенно вывести из оборота карты Visa и MasterCard. И в Госдуме напомнили о мерах поддержки при покупке жилья в этом году. Подробности далее. Татнефть сняла ограничения на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива на своих АЗС. Об этом сообщил источник в компании. Лимит на АИ-95 пока сохраняется, 30 литров в одни руки. Также устранены проблемы с терминалами безналичного расчета, которые возникали из-за перебоев интернета. Напомню, что временные ограничения были введены 2 дня назад для предотвращения искусственного ажиотажа и равномерного обеспечения клиентов в период повышенной нагрузки. Сенаторы одобрили закон о штрафах до 500 тысяч рублей за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования. Для граждан штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от 400 до 500 тысяч. Закон направлен на борьбу с перекупщиками и нелегальной перепродажей билетов. Ожидается, что он вступит в силу после подписания президентом. НСПК планирует постепенно вывести из оборота карты Visa и MasterCard, снижая ставку межбанковского вознаграждения по ним. С начала следующего года ставка будет уменьшена до 1%, а с 2028 года до 0%. Это позволит банкам безболезненно перейти на отечественные платежные инструменты, сохранив привычный уровень удобства для граждан. Доля карт МИР в первом квартале текущего года превысила 75% против 25% в конце 2021 года. В Госдуме рассказали о мерах поддержки при покупке жилья в этом году. Речь идет о жилищных сертификатах, льготной аренде и реформе семейной ипотеки. На жилищные сертификаты направлено более 10 миллиардов рублей. Их получат военнослужащие, сотрудники ВД, МЧС, чернобыльцы и переселенцы из Крайнего Севера. Программа доступного арендного жилья распространена и на арктическую зону. Квартиры сдаются за треть от рыночной стоимости. И британский путешественник Джеймс Кэтчелл стал первым человеком, совершившим кругосветное путешествие по суше, морю и воздуху. Он завершил морскую кругосветку длиной 55 тысяч километров на 40-футовой лодке, стартовав в июле прошлого года. Ранее он уже объехал мир на велосипеде, это было в 2013 году, и облетел на гироплане в 2019, установив рекорд Гиннесса. Во время последнего путешествия он прошел через опасные участки у мысов Доброй Надежды, Гуин и Горн. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 72 рубля и 75 копеек, евро 84 рубля и 34 копейки. И это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера.
1: Кварц.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе. С вами привет, Саша. Привет, Артур.
2: Всем привет. Добрый вечер, ребята.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: И сразу впрыгиваем в тему среды. Среда, день психологический. Во втором часе будем обсуждать тему вместе с психологом Оксаной Козыревой. Но, возможно, кому-то тема покажется, причем тут психология. А он или она ничего не умеет в быту. А вот мне кажется, что тут как раз вот очень много психологизма и начинаются всяческие, возможно, начинаются всяческие проблемы. Будем именно об этом сегодня говорить, про вторых половин, которые в быту, ну, совершенно вот ничего не умеют. А пока обсудим между собой, Саш, расскажи, пожалуйста, бывало такое ли, что ну вот прям вот руки растут вот значительно ниже плеч, как бы

0: они выходят из человека?
1: Ну, так как день психологический, я решила себя самоанализу подвергнуть.
0: Прекрасная идея.
1: Я считаю, что я средние уровни бытовой приспособленности. Как бы не хай-про я бытовик, но и не бытовое дно.
2: Бытовик.
0: А и про-бытовик, так.
1: Я могу все делать, базовые вещи, приготовить, убраться, но я часто, например, не готовлю, веду свои...
0: И не убираюсь, да?
1: Ну, иногда бывает.
2: Ну, соответственно, и не моет посуду, потому что она ведь не ела дома.
1: Вот, кстати, это очень удобно, я тоже об этом думаю. Да, но я могу это сделать, но бытовой беспомощности я не испытываю. Но я думаю, что, возможно, для кого-то я буду казаться как раз, возможно, бытово беспомощным.
2: Ну, смотри, давай так, вот ты приезжаешь на каникулы в отпуск, да, домой к родителям. И мама говорит тебе: Саша, ну что ты лежишь на диване? Ну могла бы взять и полы помыть, в конце концов. Ну?
1: Я могу помыть. И помою.
0: Так, ты говоришь, я могу помыть, и дальше лежишь на диване,
2: она говорит,
0: немножко болтаешь.
2: В смысле, могу, надо самой взять и помыть, не ждать, пока мама скажет тебе.
1: Нет, если есть
0: Артур,
1: время...
0: какая ты замечательная мама была бы.
2: Да.
1: Ну, кстати, как моя мама, да, похоже. Но у меня, кстати, есть такой загон, что мне кажется, что я идеально никогда не сделала, потому что в детстве мама говорила, что не идеально, там надо второй раз перемыть.
0: Поэтому, ого.
1: Ну, кстати, моя мама, наверное, будет слушать потом подкаст.
0: Нет, нет. Саша в хорошем смысле.
2: Делись, рассказывай.
1: Да. Еще у меня есть такой потаенный грех. Вот сколько раз вы стираете постельное белье?
2: Сколько раз?
1: В месяц.
0: Ты имеешь в виду, как часто мы меняем, чтобы постирать?
1: Ну да.
0: В месяц? Ну, не знаю, да, в год возьмем.
1: Ой, вот, так это хорошо.
2: Успокоилась.
1: Вообще, да, я думала, вы скажете, что вы... Просто мне родители и все, мне говорят, что раз каждую неделю нужно стирать белье, особенно подушку.
0: Ну, то что,
1: а я раз в месяц...
2: Это каждую неделю подвергать себя вот этой беспощадной миссии.
1: А может, это делают ваши жены, вы не знаете?
0: Нет.
1: Нет? У меня прям отлегло. Я думала, вы сейчас на меня накинете, что я грязнуля.
0: Ну, Саш, смотри, если ты хотя бы... разочек другой в неделю моешься, ну как бы, ну и ты же чистенько ложишься в постель, ну в смысле?
1: Ну я, честно признаюсь, моюсь, да.
2: Фуф! Отлегло теперь у нас, да? Саш.
0: Потаенный грех 2, назовем.
1: А я думала, что вы каждый день, так вы тоже такие. Так,
2: ты что, увидела в нас дев, скорпион, вообще, да, овен.
1: Ага. Так, ну,
2: ну
1: да.
2: И все.
1: Ну вообще вопрос отлично. Вопрос решен. Ну, а вы что?
2: А что вы
0: расскажете?
2: А я, мне кажется, в быту, ну, если мне что-то надо, я могу и посуду помыть, и пропылесосить. Не сказать, что я суперчистюля, вот тоже правда, там, мне надо, чтобы идеальный был порядок. Да, такого нет. У меня есть такой творческий беспорядок периодически. Но бывают такие дни, когда вот я хожу и возмущаюсь, думаю, так, надо все убрать. И у меня вот прям вот резко синдром какой-то генеральной уборщицы возникает, и я начинаю все вот драить. Вот у меня жена, например, тоже точно так. Жена хоть и дева по гороскопу, хотя казалось бы, да, если кто-то будет сверять с знаками зодиака их бытовые привычки, вот у нее тоже, не сказать, что она такая супердева в этом плане, но тоже периодически возникает, и вот эта дева настоящая возглавляет ее ум, и у нас дома начинается генеральная уборка.
1: Я слышала, что девы, они просто хотят быть в чистоте, но им не обязательно самим это делать. То есть,
0: прекрасно.
1: То есть дева может нанять, например, уборщика.
2: Типичная дева.
1: Да. А что по
0: Овну? Друзья, у Овнов, ну, мне не нравится беспорядок. Я не знаю, насколько. Мне кажется, для Овнов это не характерно. Я вот смотрю, как у меня есть знакомый девы, и его жена над ним все время прикалывается. Она его снимает из-под тишка, когда они, например, даже там приезжают куда-то, где-то они снимают там квартиру или номер в отеле, и он вот в квартире, в чужой квартире, где они живут 2 дня, остановились. Он может начать мыть посуду, потом незаметно начинает отмывать раковину, потом что-то на плиту перешел.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Да, у меня до такого не доходит, но мне не нравится, когда вот там пыль, когда колтуны. Я могу очень бухтеть лежа на диване, конечно, что это очень плохо. Вот. Но это, как мне кажется, если возвращаться к нашей теме, она ничего не умеет в быту, друзья, наша тема сегодня, это все-таки важный аспект, потому что, ну, все равно так или иначе, кому-то же надо выполнять домашние всякие дела. Не все можно скинуть на приборы, на бытовые там посудомойку, стиралку. Вот. И самовар, он на самом деле только так называется. В общем, друзья, давайте попробуем обсудить ваши истории. Пожалуйтесь на своих вторых половинок. Можете приводить в пример самих себя, что вы умеете и что он или она совершенно ничего не умеет по сравнению с вами. Обсудим, насколько это все важно. Может, в 21 веке это не особо нужно. Звоните 745-65-65, код Москвы 495. Можете нам написать текстом, можете записать голосовое сообщение в сообществе Европа Плюс ВК. И, кстати, можно записать голосовое сообщение на сайте europaplus.ru. Там есть кнопочка «Написать в эфир». Вот туда и жмите.
3: Европе плюс.

0: обсуждаем сегодня тему. Он, она ничего не умеет в быту. Сообщение от слушателей. Никита пишет. Когда мы с девушкой впервые сняли квартиру, выяснилось, что она никогда не пользовалась стиральной машиной. Mm-hmm. Однажды она случайно постирала белые вещи вместе с красными, и половина гардероба стала розовой. Тогда я понял, что в быту она совершенно неопытна. Зато теперь эта история стала нашей любимой шуткой.
1: И нашей любимой одеждой.
2: Ну, может, она хотела розовую, да, одежду.
1: Да, это был специальный маневр такой.
2: Справедливости ради, все стиральные машины разные. Так что, может быть, она на другой какой-то была, а там...
0: Да, конечно, обучена, ну, совершенно верно. Это как пилоты. Вот они вот на сухом суперджете умеют летать, но это же не значит, что они могут аэробус, да, или Боинг.
2: Так что, а там в стиральной машине просто разобраться.
1: Только разберись.
2: А я-то разобралась в своей.
1: Да к тому, что, ну, стиральная машина уж не суперсложная прям.
2: Ну, есть люди, мне кажется, есть мужчины, которые вообще не знают, как ими пользоваться.
1: Мужчины думают, что если ты закидываешь вот в корзину, она там автоматически как-то стирается, эта вещь.
0: Вот было бы классно.
1: И появляется уже в шкафу у тебя свежая, поглаженная, вкусно пахнущая кондиционер.
2: Раньше я путала, где кондиционер, а где порошок. Ну, несколько раз стирала неправильно.
1: Но вкусно. Но грязно.
2: Ну, кстати, не было нормально. Мне не показалось, что...
0: Да. Мне кажется, там тоже там не особо будет большая разница. Из одного большого чана все эти разные баночки наливают.
1: Ну вот, а вы говорите, сложно с машинкой управляться.
2: Мы бы ужились, мне кажется, все вместе.
0: Да, мы бы так, да. Ребят, ну что, у нас сегодня постирочный день. Слушайте, давайте в следующем месяце.
1: День ПХД, вот так это называлось.
2: ПХД?
1: Да, я помню, на сборах на военных день был ПХД, и там необходимо было делать уборку в казарменных помещениях. И как это происходило? Все кровати выносились полностью, то есть освобождалось полностью помещение. Внутрь заносили пожарный шланг, гидрант, рукав, и просто им поливали вот так со всех сторон. Все стены, потом много-много людей швабрами эту воду, собственно, так размазали, вымывали. Чистили вот целый день потом.

0: ты в конце
1: хозяйки на заметку.
0: Да, в конце этого дня заносишь все кровати.
2: Ну, это все выносить тоже.
1: Не-не-не, Саш, выносить не надо. То же самое, из брандвой-то поливаешь, заодно и стирку у тебя будет, понимаешь?
0: Очень удобно. Можно подмешать воду кондиционер, да, чтобы еще вкусно пахло по итогу.
2: Да, я буду на прохладе.
1: А если еще на плиту поставить кастрюлю макароны засыпать, то можно и суп сварить таким образом.
0: Все одной водой, а? Очень удобно. Красота. Так, Олег дозвонился, расскажет про свою вторую половину и ее истории в быту. Олег, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Олег. Расскажите, пожалуйста.
3: У нас такая интересная вещь. Готовка это, в принципе, не мое. Вот, но я прекрасен как бы в уборке. А у супруги наоборот. Еще особенно интересно убираться как раз после ее приготовления. Вот. Но мы как бы друг друга этим дополняем. И к тому же я еще и дева.
0: Ой.
3: Поэтому как бы вот так.
1: Слушайте,
3: да, но
1: Олег,
3: мне,
1: вот, кстати, вот
3: не нужен прям идеальный порядок. Я хочу просто быть в чистоте.
1: Да, а вот скажите, вы сказали, я прекрасен в уборке. А в чем это выражается? Есть какие-то, не знаю, метрики,
2: маркеры,
1: показатели?
2: Да.
3: Ну, блин, просто если я берусь, то пылинки вот ни одной нигде не найдешь. Это все, это точно.
1: Вообще
3: это
1: просто
3: прям день на смарку точно.
2: А можно личный вопрос про постельный? Вот как часто вы его простираете?
3: Кстати, вот по поводу постели мы меняем раз в неделю.
0: Мы меняем или вы меняете, Олег?
3: Нет, вот, кстати, вот это что-что, супруги плюс, я тут вообще не алло. Я когда беру в руки пододеяльник, мне становится плохо.
1: Да, настоящий мужчина. Олег, спасибо большое за звонок, за историю. Саш, извини, что Олег так хотел задать вопрос.
3: Спасибо большое. До свидания.
1: Спасибо. Друзья, расскажите про себя, свою историю по нашей теме. Он ничего не умеет в быту, или она. Про вторых половин мы сегодня говорим. Как у вас распределяются домашние обязанности? Кто делает все или совершенно ничего не умеет делать? Расскажите про себя, про свои отношения. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу бытовых обязанностей и умений, навыков бытовых. Кто что умеет, насколько это важно в отношениях, в паре. Сообщение от Ксении. Мой парень прекрасно разбирается в компьютерах, но не умеет готовить вообще ничего. Как-то раз он позвонил мне с вопросом, а сколько воды нужно налить в кастрюлю для варки макарон? Я даже сначала подумал, что он шутит.
1: А правда сколько? Ну, чтобы они покрывали полностью или чтобы оставалось еще место какое-то?
2: Чтобы покрывали.
0: Ну нет, чтобы там свободно, чтобы было. Ну, да. Чтобы там плавали. Побольше.
2: Ну конечно. Он же разбирается в компьютерах, он мог забить это, загуглить.
0: Ну, в компьютерах, а не в интернет-поиске. Это разные совершенно вещи. Он в hardware, ой, в софт, да, в hardware, а не в software. А, друзья, расскажите про себя. А, кто у вас в чем в бытовых вопросах вашей паре лучше разбирается? Кто вообще с точки зрения быта не приспособлен к нормальной жизни? Рассказывайте, звоните нам по телефону. Можете нам написать текстовое сообщение, можете записать голосовое, закинуть либо в сообщество Европа Плюс ВК, либо голосовое записать на сайте europaplus.ru.

0: Говорим сегодня в шоу «Rush» про неприспособленность в быту. Насколько вообще это плохо или хорошо, может, это вообще ни на что не влияет. Можно либо позвать кого-то на помощь, либо какими-то сервисами воспользоваться, устройствами, гаджетами и так далее. Вот сообщение от нашей слушательницы Татьяны. Господи, это так она пишет. Господи, какую вы тему подняли? Я как раз домываю душевую кабину. Пришла дочь, чуть походила и пошла своими делами заниматься. А ей, на секундочку, 17 лет. С детства приучаю к порядку. Все тщетно. Она говорит, что ее все устраивает. А какая бардачина у нее в комнате? И я так понимаю, что у многих родителей такие проблемы. Я наоборот. У меня всегда порядок. И чистота прям на грани ОКР. Не понимаю даже, что лучше.
1: Ну, мне кажется, как будто это не очень хорошо, по ощущениям.
2: Мне кажется, девочка переживает нужный период. Но нужно быть грязнули. Можно быть грязнули в 17, мне кажется.
0: Период грязнули какой-то специфический?
2: Ну да, тинейджерский переход.
1: Грязнули в 17, как будто какой-то канал. Да, проект телеканале.
0: Но в целом, вот это интересный вопрос, да? Потому что, когда тебя заставляют родители, тебе точно даже из чувства противоречия не хочется делать. Но вот когда ты потом вырастаешь, когда ты становишься самостоятельным, автономным человеком, ты будешь за порядком следить или привык, потому что, ну,
1: мне кажется, будешь. Но в любом случае, понятно, что в 17 лет неохота тратить время на вот эту вот уборку бесконечную. Но потом со временем, ну, когда ты уже свой быт налаживаешь, у тебя в любом случае есть вот эти вот отпечатки твоих родителей, ты видел, как они строили быт,
2: мне
1: и ты
2: кажется,
1: начинаешь...
2: Это немного опасно, когда гиперчисто. Тебе кажется, что ты не достигнешь такого идеала.
1: Ну, просто тут надо вот с Оксаной поговорить, она бы рассказала, что, скорее всего, человек маскирует под этим свои проблемы и пытается погрузиться в мир какой-то.
0: А, кажется, тут хлебушек у Оксаны тут начал.
1: Да, поэтому помолчу. Да, лучше представлю... Екатерину, которая дозвонилась до нас. Катя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Как у вас с бытом?
3: Ой, у меня все очень интересно, особенно то, что касается мужа. Он у меня такой достаточно педантичный. Раньше бытом занималась только я. И если я его что-то попрошу делать, он это делает очень долго, скрупулезно. Чтобы вот ни одной соринки, ни одной... травинки, ничего вообще.
2: Прекрасно, вы могли делегировать.
3: А сейчас я этим наслаждаюсь. Думаю, делай. Долго делаю, упорно делаю.
0: Погодите.
3: Я потихонечку передаю все вот...
0: Да, извините, а почему вас раньше это бесило, если человеку даешь задание, и он все выполняет идеально? Что тут бесило?
1: Или он бухтит еще параллельно? Походи.
0: Или напевает.
3: Я не могу долго ждать. То есть пока он там возьмет, захочет помыть плиту, я за это время помою пол, там пропылесошу, протру пыль, и плиту эту же помою. А он только

0: помоет плиту, но она будет идеально сверкать, блестеть. Ну. Он ходит, ей еще полвечера наслаждается.
1: Ну, а вы его бросаете на самые неприятные работы, которые вам вообще, вот как раз плита там грязная, сантехника, вот самое такое что-нибудь.
0: Вот я ненавижу мыть посуду, он ее все время моет, как бы, говорит, ты вот любишь заниматься, пожалуйста, вот он сковородки, кастрюльки. Я говорю, моя вот посудомойка, это вот максимум, что я могу загрузить, это вытащить, я очень люблю, я говорю, занимайся, пожалуйста. Мой стол протирать, он мне вообще запрещает протирать стол, говорит, ты этого не умеешь делать, у тебя остаются разводы, а он натирает все, вот, чтобы это вот блестело.
2: Екатерина, что вы делаете? Почему вы заставляете миллионы женщин завидовать вам прямо сейчас?
1: Об этом задумка, мне кажется.
0: Ну, я не уверена, что это прямо вызывает зависть. Это меня, у меня это вызывает иной раз раздражение, потому что это бесит как долго. Но я ухожу из комнаты. Но он сам по себе рыба. Все знакомые, которые...
1: А, ну что, вы с этого не начали. Конечно, все понятно. Тогда все понятно.
0: Он начинает натирать платье.
3: Может, для него это медитация? Он как-то расслабляется.
0: И он такой во всем. То есть вот ему даже дай задание, он разберется там.
3: Хорошая
0: со стиральной машиной вообще на вы с поклоном, как бы чаще всего, только когда она ломается. Это
1: давайте
0: я
1: так.
0: Тогда без стиралки.
1: Важный вопрос. Как часто вы меняете, стираете постельное белье?
0: Ой, вы знаете, когда вы в эфире эту тему затронули, для меня тоже такая насущная, но у меня получается так. Каждую неделю. Одну неделю я себе меняю, другую неделю сына, потому что если я в одну неделю поменяю все постельное белье, и это все упадет в стирку, меня это бесит. Я стараюсь
1: раз в две недели. Тогда получается... Извините, тогда получается раз в две недели, если одна неделя вы, одна неделя сын, да, то есть, да?
0: Раз в две недели, да, я разграничила, потому что и по-другому я с ума сойду.
1: Да, спасибо большое за звонок, за историю. От Саши отдельное спасибо, мне кажется. Да, друзья, вы расскажите про бытовую неприспособленность, про своих вторых половин, что он или она не умеет в быту, раздражает вас это. Может, умеет, делает хорошо, а все равно раздражает, вот как нашу слушательницу. Поделитесь, можете записать голосовое сообщение, отправить либо в сообщество Европа Плюс ВК, либо записать его на нашем сайте europaplus.ru. Там нужно сначала нажать кнопку «Написать в эфир».

0: Друзья, расскажите про своих вторых половинок, что они не умеют в быту. Звоните по телефону, пишите нам текстом. А сейчас у нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Вот давайте откровенно, да, скорее всего, утверждение, что человек беспомощный в быту, вот в массовой культуре, чаще всего ассоциируется с мужчиной.
3: Это правда.
2: Это правда. Да.

0: И немножко статистики и исследований. Например, в европейских странах и в России в том числе в среднем выполняют 55-65% всей неоплачиваемой домашней работы женщины. То есть чуть-чуть больше половины, да, за девушками. Мужчины, соответственно, оставшиеся 35-45%. И жалобы, как правило, часто на недостаточное участие в быту чаще направлены на мужчин. Но я подумал, что цифры не совсем прям такие разительные. Не так, что там 5% мужчин всего лишь работает по дому и дома выполняет какие-то работы. Поэтому, во-первых, не стоит всех под одну гребенку грести. А во-вторых, все-таки, видимо, стоит, потому что есть другое исследование и другие циферки. Да, тут, в общем, был один опрос.
1: Прекрасная последовательность в рубрике, да.
0: Где девчонки жаловались на своих мужей. И выяснилось, что только 28% женщин готовы с первого раза позвать своих мужей выполнять, помогать им какие-то вещи по дому с первого раза. Вот так вот.
2: А другие что? Боятся, что
0: остальные 72% вынуждены просить от 2 до 5 раз.
2: А, они не хотят.
0: А 14% из них даже и на 6, 7, 8, 9, 10 ничего в итоге не добивается. В общем, только вот, мало того, что мужчины, видимо, сами самостоятельно не хотят заниматься домашними делами. Да, 30% примерно. С первого раза могут откликнуться.
2: Надо уезжать 72. В отпуск, чтобы мужчина оставался один и приучался.
1: Либо ты возвращаешься из отпуска, а там ты просто заходишь там по щиколотку, а то и пока, если длинный отпуск, то по колено грязь, мусор,
0: кошки какие-то ходят. Да, как попадаются иногда видосы, где там открывают, а там бабка выезжает с мусорной кучи на лестничную площадку. Вот вы так думаете, да, что мужчины живут? Ну,
2: примерно.
0: Неправда.
1: Да. Друзья, расскажите про свои вторые половинки. Что в быту умеют, а что совершенно не дается в быту из бытовых вещей. Звоните 745-6565.

0: сообщение. Сегодня бытовые всякие вещи обсуждаем. Он, она ничего не умеет в быту. Это так мы сформулировали тему. И вот Юля пишет. Добрый вечер, Шоу Раш. Мой бывший муж натуральный бытовой инвалид. Приготовить что-то простое – это женские дела. Мужчина таким не занимается. Загрузить стиральную машину, разгрузить, повесить, погладить – это тоже. Пылесосить или мыть полы – не подходи даже. Это все бабские обязанности. Но собрать свежекупленную кухню – не может. Надо приглашать специалиста. В итоге собирала, ставила и вешала в гордом одиночестве. То же самое было со шкафом, двуспальной и детскими кроватями, кроватью, чердаком и тремя комодами. Повесить картину, карниз, перекрытие над окном мешает, туда дюбеля не входит. Вызывала мужа на час, пока сама была на работе, а он дома. Специалист повесил за 5 минут, заработал 700 рублей. В итоге развелась, потому что зачем мне нужен такой муж, который ничего, кроме как качать права и играть в приставку, по дому больше ничего не, по дому больше не делает. Так, надо что-то по дому делать, пойду в приставку поиграть. Где начинается и заканчивается грань между мужскими и женскими делами? Спрашивает Юлия.
1: Мне кажется, все должны уметь друг друга подхватывать. Если ты даже не умеешь, ну, можно научиться.
2: Ну, перфоратор, например, девчонка способна овладеть?
1: Ну, если человек не может, то, мне
0: кажется,
1: что
0: там
1: туториал посмотреть. Ну, хотя бы попробовать. Ну, вместе разобраться.
0: Ну, смотри,
1: например,
0: вон Юля...
1: Например, оба не разбираются вместе.
0: Извини, вон Юля сама собрала... Не просто собрала кухню, а она еще ее и установила. Причем, я так понимаю, не только нижнюю часть, которая на полу стоит,
2: верхние,
0: а та, которая подвешивает.
1: Это обалдеть.
0: Ну да, это вообще... Это, это высокий уровень.
2: Да, высокий в прямом смысле слова. Да, а вот Наталья написала, сын женился на девушке, которая в 25 лет не умела варить даже яйца. Честно говоря, я сначала ужаснулась.

0: Но потом поняла. Ее родители всю жизнь работали, а дома была только бабушка. Девочка просто не сталкивалась с этим. Через год она сама пекла торты на семейные праздники. Иногда отсутствие бытовых навыков — это просто отсутствие опыта. Как понимающе написала Наталья. Ничего себе.
1: Да,
2: а вот интересно, а вот эта вот девушка, которая там стала женой сына, да, она сама хотела научиться, как бы это был ее внутренний позыв, или ей все говорили, там, теща, ой, фу, свекровь, муж, что ты вообще ничего не умеешь делать, когда ты хотя бы готовить научишься? И она была вынуждена.
0: Не знаю, но может это любовь.
1: Мне кажется,
0: когда у тебя, да, появилась мотивация кому-то готовить, есть человечек.
2: Ну это круто. У меня есть знакомая, которая обожает готовить. Ну, то есть, вот она с удовольствием может приехать на какую-то вечеринку пораньше, и она говорит, не надо, только я вас умоляю, ничего не надо заказывать, я приеду пораньше, я все приготовлю. И она кайфует вот просто там готовить на ораву какое-то гигантское количество всего.
0: А вкусно готовит?
2: М-да.
0: Нет, нормально. Это невкусно. Любит готовить, но...
2: Да, это обидно для окружающих. Да, столько энтузиазма и холостую. Телефонный звонок у нас.
0: Алмаз дозвонился, расскажет про свою вторую половину. Алмаз, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер из солнечной Уфы. У нас закат сейчас, и я вижу, как летит параплан.
0: Ого,
3: здорово.
0: Вы где стоите? Подождите, Алмаз, вы где стоите? Что это, на набережной где-то?
3: Я стою возле большого ритейлера продуктовых магазинов, не буду озвучивать, как называется.
0: И там параплан летает?
3: Да, в своем ЖК. Да, параплан летает на закате, представляете?
2: Красиво.
3: И вот такая история, она может быть немножечко иная. Я не жалуюсь, я как раз-таки хотел наоборот своей любимой отдать вот должное, то, что она у меня наоборот делает все то, что бы я бы не придумал и не захотел. Дома идеальный порядок, дома идеально вкусная еда. Ну вот по работе у нее не получается, поэтому она сидит дома, а я работаю на своей работе, зарабатываю немножечко. Ну и вот так вот мы живем дружно, но зато у нас какая-то своя идиллия. Мы живем не богато, но очень вкусно.
2: Это здорово, что вы поделили, и вас обоих это устраивает. А вот вы сказали, что она делает все, что я бы захотел. Паркет она может постелить?
0: А я не хочу, говорить Алмаз.
3: Я расскажу, как она может это сделать. Она может паркет постелить вопросом. Алмаз, что-то вот с нашим полом не то. Ты заметил? А я говорю такое, ну, да, возможно. Думаю, ты справишься с этой задачей легко. И я такой, да,
0: чемпион.
3: Легко. И ради этого я...
1: Она еще вас вернула.
3: Я город свернул.
0: А, ой, да. Слушайте, а убирается она точно так же, ну, вот по дому все остальные вещи? Алмаз, слушай,
1: мне кажется,
0: есть ощущение, что нам необходимо пропылесосить в квартире.
3: Не-не-не, тут у нас насчет вот этих вот уборок есть еще гаджеты, которые помогают, ну и в принципе она бы и сама легко.
2: Слушайте, ну круто. Здорово, Алмаз, спасибо вам большое. Большой привет вашей второй половинке. Это здорово, когда действительно вот так вот можно поделить, кто-то зарабатывает деньги, кто-то, ну, пока не работает или в принципе такое решение, да, и берет на себя домашние обязанности и спокойно все делает, и хорошо. Друзья, расскажите, возможно, у вас не так. Возможно, кто-то не хочет на себя брать или не может, не умеет какие-то домашние обязанности выполнять, просто нельзя ему давать в руки не то что какие-то сложные приборы, даже швабру или тряпку обычную половую. Расскажите про это. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей. Семен пишет: порядок дома поддерживаю сам, потому что либо не протрется влага после мытья посуды, либо белье будет развешено кое-как, либо я не умею готовить вкусно. Поэтому приходится готовить самому. В большей степени это в кайф. Но иногда хочется, чтобы пришел домой, а там все помыто и еда готова.
1: Ну, и не мокро, чтобы было еще.
0: Да. И по скриптум: квартира моя.
2: Но мы же не в сказке живем.
0: Да, расскажите, друзья, про своих вторых половинок, которые совершенно ничего не умеют в быту. Может быть, вас это умиляет, может быть, бесит нереально. Расскажите, можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения или закидывайте голосовые.
3: На Европе плюс. Реклама.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
10: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Раш» обсуждаем тему «Он или она ничего не умеет в быту». Обсуждаем вторых половинок. Пытаемся понять, почему люди не умеют делать или не делать ничего в быту, потому что они действительно не умеют или потому что они хитренькие и не хотят что-то делать. Но разные бывают истории. Например, вот у Дмитрия такая история. «Моя вторая половинка хорошо умеет мыть посуду, но у нас есть посудомойка».
2: Ну, прекрасно.
3: Но она, кстати, если не она всегда не справляется, посудомойка. Ну, тоже бывает, что после цикла, собственно, вот этой мойки вытаскиваешь.
2: Но она же тщательная. Она же кипяткомит, насколько понимаю.
1: Ну, ты можешь, да, разные режимы
2: человеческие
1: установить.
2: Человеческие не могут выдержать такого.
3: А надо вот столько кипятка на одну тарелку-то. Да, можно, да, быстро,
1: ну, ты знаешь,
3: помыть.
1: Кстати говоря, с точки зрения воды, посудомойка экономит намного больше, чем вот если вручную мыть, насколько я знаю.
3: А электричество?
1: Ночью, когда этот тариф номер... Да.
3: Ну ладно. Ну, кстати, у нас тоже всегда на ночь стоит посудомойка. Ну, то есть таймер, да, отложенный. И только
1: ночью. Ну, удобно, конечно. Ты как раз загрузил туда. Я тоже, да, за весь день то, что накопилось.
2: У меня нет посудомойки. Видите, я сама
3: мою. А ты кушать не готовишь, Саш?
2: Ну, я-то мою.
1: Да, даже если не ела, все равно взяла, достала.
3: На всякий случай, да, традиция такая. Пыль немножко сбить. Так, а вот история не про вторую половину, про соседку по квартире. Кристина написала: в университете однажды моя соседка пожарила пельмени вместе с упаковкой. Просто высыпала все содержимое пачки на сковородку и не заметила пылителя. Тогда мы думали, что это рекорд бытовой беспомощности. Сейчас она успешный кондитер собственной студии десертов. Так что отсутствие навыков сегодня ничего не говорит о человеке завтра.
2: Может, она пробовала новый какой-то рецепт.
1: Не, ну там все-таки это невнимательность. То, что я-то думал, она не знала, как делать. Она просто не обратила внимания. Подождите, а разве... я вот сейчас что-то задумался. Пельмени жарят, прям не размораживают, да? То есть ты их замороженными, наверное... Ну да, логично. Иначе они слипнутся.
2: Никогда
1: все
2: не жарила, кстати.
3: Попробуй, Саш. С маслом сливочным. Вкусненько.
2: Ой. Такое сообщение. Жили как-то с соседом в одной квартире, и он очень не любил развешивать вещи после стирки. Сушил обычно все этим комом. Как достал из сушилки, так и положил. Ну, забавно, по-моему.
3: Она же потом воняет, гниет там немножко, плесень.
1: Ну, оно же не просохнет внутри этого кома. Или он ворошит его, куда залезает внутрь кома, разворошит такой.
2: Ну, она же потом, да, она же потом супер помятая еще такое.
1: Ну, это, может быть, знаешь, это специально, как вот льняные вещи, они как будто так благородно помяты.
3: Я смотрю на Сашу, такое ощущение, что она какое-то знакомое сообщение, видимо, увидела.
2: Нет, просто меня очень позабавило, что кто-то так сушит. Потому что мне говорили, вот так 500 раз ты должен встряхнуть эту вещицу.
3: Ну, это чтобы гладить потом было легче.
2: Да, и потом только повесить.
3: Да.
2: Поэтому я вот так... Трясу,
1: еще
2: трясу,
1: по швам
2: трясу.
1: Растянуть, они же немножко, да, стягиваются, если вода чуть-чуть горячее,
2: поэтому
1: чем просто прохладно.
2: Прикольно.
3: Вообще, помню, самый, да, страх, это, конечно, забыть в стиралке уже постиранные вещи, и потом вспомнить, что, оказывается, у тебя была стирка, она закончилась, это только на следующий день. Иногда, да.
2: А гнили вещи у вас?
3: Ну, не гнили, они, как правило, все равно уже пованивают, и надо заново стирать.
1: Да, надо перестирывать, да. Гнили, это надо

0: забыть на полгода.
1: Про стирку в принципе, причем, судя по всему.
2: Я как-то купальник забыла. Ну, по школе.
1: После бассейна?
2: Он плесенью покрылся, да.
1: О, новая жизнь там у тебя.
0: Ну, а ты потом эту плесень на сыр намазывала?
1: Лечилась ей пенициллинчиком. Опа, антибиотик.
0: Отнесла, да, в ближайшую лабораторию, да, в инвитро. Ребят, вот у меня тут плесень, если вдруг вам нужно.
1: Так, а вот еще есть история от Игоря. У меня обратная ситуация, все жалуются на мужчину, я на жену. Жена успешный руководитель отдела, но дома абсолютно беспомощна. Однажды я уехал в командировку на неделю, возвращаюсь, в холодильнике только доставка, гора посуды и перегоревшая лампочка в коридоре. Спрашиваю, ну что не поменял? Она отвечает, я думал, это сложно, хотя лампочка лежала рядом. Но меня это не раздражает, пишет Игорь. Каждый занимается тем, что умеет. Она зарабатывает в два раза больше меня, а я спокойно веду хозяйство.
2: Ну, здорово, что принимаете.
0: Это здорово, но меня удивило в этом сообщении то, что претензия была про лампочку, а не про посуду или доставку. То есть там все такое, там грязь, там посуда не мытая, ничего не приготовленное. А что ж ты лампочку-то не поменял, мать?
1: Ну, может быть, она как раз сказала, а я не видела, что там посуда. Темно было, а лампочку чуть не поменяла. Вот же, рядом лежит. Да, неизвестно. Так, опрос, важный опрос. Как часто вы меняете постельное белье? Ну, на всякий случай, Саш, да, чтобы...
2: Ну, давайте.
1: Либо действительно, чтобы отлегло у всех, либо задуматься о том, что надо, видимо, почаще. Варианты такие. Каждые 3 дня, раз в неделю, раз в 2 недели, раз в месяц, а его надо менять. И последний пункт. Понятия не имею, это не моя зона ответственности. Если вы тут действительно вообще по дому ничего не делаете, кто-то меняет за вас все. Вот такие варианты, голосуйте.
0: Да, друзья, и можете рассказать свою историю по нашей теме сегодняшней, про свою вторую половинку, которая совершенно ничего не умеет в плане быта. Можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения, голосовые закидывайте. А через несколько минут мы эту сегодняшнюю нашу тему обсудим с психологом Оксаной Козыревой. На Европе Плюс.

0: Оксана,
1: мы хотим поговорить об этом.
2: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Оксана.
5: Добрый вечер.
2: Обсуждаем сегодня бытовых неумех и неумех. Не знаю, как правильно, поэтому и тех, и других обсудим, Оксан. Но первый вопрос, конечно, самый важный. Как часто вы стираете постельное белье, Оксан?

0: Ну, постельное белье, ну, не знаю, наверное, два или три раза в месяц.
1: Ну, каждую неделю почти получается, да?
2: Хорошо,
1: да,
2: мы просто... Мы качаем Сашу на эмоциональных качелях сегодня. Как бы я это сформулирую.
0: Чего вы пытаетесь от Саши добиться?
3: Вот я просто один раз в месяц, я не понимаю, нормально ли это? Мне, честно говоря, комфортно.
2: А мы с Сашей говорим, да нет, Саш, ты не грязнуля. Вот так вот мы говорим. Заботливые, эмпатичные коллеги.
1: Мы просто готовим ее к семейной жизни, да, чтобы она уже вооружившись знаниями в области смены постельного белья.
3: Если это какое-то психологическое отклонение, то я готова начать стирку.
0: Ну, это совершенно никакое не психологическое отклонение, потому что, насколько я знаю, что есть санитарно-гигиенические нормы, да, но они все равно в бытовых обычных условиях, они все равно у нас у всех сдвигаются. Допустим, если, не знаю, у вас там есть домашние животные, маленькие дети, условно говоря, скорее всего, постельное белье будет стираться чаще.
1: Я
0: думаю,
1: наоборот, если, скорее всего, времени на постельное белье у вас не будет, поэтому оно будет стираться.
0: И такое тоже может быть абсолютно точно. То есть, да, какая-то крайность и отклонение, это когда уже... ну, действительно, человек живет в каких-то антисанитарных условиях, когда, не знаю, там такой беспорядок, что там вообще невозможно пройти, неприятные запахи, еще что-то такое. И это какая-то такая длящаяся регулярная ситуация. Все остальное очень субъективно. И каждый живет так, как ему комфортно, а в семье люди обычно стараются как-то договариваться.
2: Оксана, вот скажите, вот люди, которые действительно, ну, бывают такие, может быть, кто-то сталкивался там среди соседей и так далее, действительно, люди, у которых даже вот у них приоткрывается дверь в квартиру, если ты видишь, видно, что там чудовищная антисанитария. Это какая-то даже, наверное, не психологическая, а психическая история, то есть там какой-то, не знаю, там диагноз, условно говоря, у подобных людей.
0: Ну, вполне это может быть признаком депрессии, например, затянувшейся и достаточно глубокой. Это очень вот один из таких самых распространенных вариантов. Поэтому очень часто, кстати, люди после утраты близких, один из вариантов проживания депрессии, когда человек вообще перестает в том числе, не знаю, там, наводить порядок, чистоту, и просто постепенно зарастает в каком-то таком вот хаосе. Поэтому... вполне такое может быть. Ну и в целом это может быть связано, да, с такими, ну, вот, нарушениями регуляции у человека, когда он, например, не знаю, с детства в этом рос, когда он вообще не ощущает разницы, у него нет как будто бы границы между чем-то, ну, между порядком, между чистотой, уютом, да, и каким-то хаосом. Он просто не в состоянии контролировать, он не в состоянии какие-то волевые усилия прикладывать, чтобы порядок поддерживать, потому что это все равно такие признаки взрослой личности, в том числе и психологические, которая может как-то самоорганизоваться, потому что быт — это все равно... Ты должен иметь некую мотивацию, ты должен прикладывать волевые усилия, где-то идти против своего удовольствия и делать, ну, не самую, скажем так, приятную работу, чтобы организовать себе жизненное пространство. То есть это могут быть еще достаточно инфантильные и незрелые в целом люди, которым очень трудно свою волю, предположим, проявлять.
1: А смотрите, Оксана, вот если человек успешен в карьере, скажем так, зарабатывает много денег, но совершенно беспомощен дома, вот говорит ли это о его инфантильности?
0: Вот я как прослушала эту историю, где у мужчины там были вопросы к жене, руководителю отдела, и мне кажется, там вообще история не про беспомощность, а скорее всего, ну вот какая-то у меня первая родилась мысль, что это все-таки речь о женщине, у которой огромная нагрузка рабочая, в том числе и эмоциональная, и ответственность, то есть быть руководителем дела ответственная, плюс, судя по всему, на ней такая львиная доля семейного бюджета, что тоже определенной ответственностью является. И, скорее всего, просто у бедной женщины не было никаких сил заниматься бытом, да, или не хватает ей ресурса на какие-то бытовые вопросы. То есть вряд ли человек, который хорошо зарабатывает, может руководить людьми и иметь какую-то хорошую должность беспомощен. Скорее всего, это просто история приоритетов, да, и того, что быт остается на 25-м месте.
3: А вот со скольки лет ребенку стоит позволять выполнять какие-то бытовые задачи, чтобы он был приспособлен к быту уже во взрослой жизни, не стал бытовым инвалидом?
2: А я бы еще бы добавил один глагол: не позволять ребенка, а заставлять ребенка.
3: Может разрешать, если он хочет.
0: Но в целом такая причинно-следственная связь у ребенка уже даже в 2-3 года просто на самом примитивном уровне ребенок уже начинает понимать, не знаю, где что лежит, где лежат его игрушки. Сам принцип собирания этих игрушек в какое-то место. Конечно, обычно еще в этом возрасте мама это делает, но тем не менее уже в этом возрасте ребенок начинает хорошо ориентироваться в неком таком порядке мира и уже хотя бы, да, вот понимать, что мир устроен определенным образом. Конечно, здесь еще не идет речи ни о каких обязанностях, но в целом уже где-то в школьном возрасте, то есть 7-8 лет, ребенок уже какие-то самые базовые вещи, не знаю, там, вынести мусор, заправить свою постель, собрать игрушки, он может. Он вряд ли это будет делать по своей инициативе, но только если у него нет, ну, если он очень сильно напуган, да, или у него какая-то такая история обсессивно-компульсивная. Но в целом, конечно, это будет с подачи родителя, но уже в младшем школьном возрасте ребенок способен справляться. В подростковом, в принципе, он уже достаточно большой спектр вещей может делать, но другой вопрос, что, как правило, очень-очень не хочет.
2: Оксан, а вот еще, наверное, такой коротенький вопросик. Многих родителей, и даже в сегодняшних сообщениях это так проскальзывало, беспокоит, что дети, ну, особенно в таком в пубертате, в подростковом возрасте, ну, прям такие бардачники. Это проходит? Станут они, ну, более-менее там привычные к порядку и чистоте? Или это навсегда?
0: Это очень хороший вопрос, потому что, с одной стороны, во-первых, конечно, это норма, к сожалению, но для родителей, ну, это нормальный этап, особенно, да, если есть своя комната, своя территория, нормальный этап – это желание в ней закрыться, не знаю, в ней есть, спать, никого туда не пускать, жить в хаосе с остатками какой-нибудь там еды, носками, которые куда-нибудь там засунуты. То есть это, как вам сказать, естественное желание побыть в собственном пространстве, чтобы оно было устроено вот ровно так, как подросток хочет. Это обычно в ужас приводит родителей, но это такой важный момент для того, чтобы как-то в принципе ощутить себя отдельно. Хотя понятно, что это в родительской квартире. И когда подросток говорит, ну это же моя комната, я по идее имею право, в принципе, есть правда в его словах, да. Здесь можно только что-то пресекать, ну, в плане гигиены, чтобы, не знаю, там, насекомые не завелись, да, и призывать к порядку только в этом контексте. Это проходит, и это как раз важный этап, то есть в какой-то момент все равно уже, да, ребенок сам, уже подросток, начинает нуждаться в такой некой самоорганизации, после хаоса начинает пытаться выстраивать так, как ему удобно. Но вот эта перестройка, она зависит в том числе от того, как все принято в семье. Если, например, семья очень педантичная, где прям важно, чтобы был вылизан каждый угол, то даже после пубертата, во-первых, в пубертате мало кто даст свободу этому подростку. И, как правило, очень часто бывает обратный эффект. То есть человек всю жизнь может пытаться бороться за, знаете, такое разрешение себе жить в бардаке, да, или в определенной свободе, и протестовать, да, против воли родителей, даже находясь в достаточно взрослом возрасте. Поэтому здесь, знаете, такая вот золотая середина важна.
2: Да, но и в целом, в плане, короче, уборки в комнате, отстаньте от ребенка, такой вот совет, да? Следить, чтобы не было тараканов и клопов.
0: Абсолютно точно, но надо дать, как бы скрипя сердцем, я прекрасно это понимаю, у меня самой старший сын-подросток, но вот немного этого воздуха и свободы нужно дать, потому что все равно мы взрослеем, и во взрослом возрасте мы очень часто сталкиваемся с вопросом, вот если у нас свое пространство, как мы хотим его организовать? Если мы сами его не организуем, за нас это сделает кто-нибудь другой. И это очень грустно, когда взрослый человек вообще не имеет своего места, не знает, как его организовать и как бы он хотел. Поэтому лучше дать подростку такой этап пережить.
2: Оксану спасибо большое.
1: Спасибо, Оксана.
0: Да, спасибо, счастливо.
2: Оксана Козырева, психолог, была у нас на связи. Мы обсуждаем тему «Она, он ничего не умеет в быту». Вот немножко и про подростков поговорили. Друзья, расскажите свою историю про своих вторых половинок. Звоните, пишите.
4: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: Он, она ничего не умеет в быту. Наша сегодняшняя тема, такое сообщение от нашей слушательницы. Мой может все, но ничего не делает. Бывают и такие ситуации. Друзья, расскажите о своей ситуации, как у вас в отношениях. А вторая половина, умеет ли что-нибудь в быту или совершенно неприспособленный человечек. Звоните 745-6565.
1: На Европе Плюс.

0: Обсуждаем сегодня в шоу «Rush» неприспособленных в быту людей. Анастасия пишет: «У меня муж с золотыми руками, поэтому отдел отбоя у него нет, его ждут и просят помочь все. Родители, другие родственники, друзья, друзья друзей. Так что на личную жизнь и домашние дела у него, естественно, нет сил. Лето – это вообще какой-то сплошной квест. Пора, наверное, хватать его, переезжать и никому не говорить, куда мы делись».
1: Ну, правда, вы расходуете как будто энергию, ну, просто на помощь, даже не платит вам за это.
0: Угу.
1: Надо как-то распределиться, стороны, чуть-чуть помогать.
0: С одной стороны, это очень круто, с другой стороны, когда ты все свободное время и силы тратишь действительно на помощь людям, да, это нужно вот как-то разграничивать, уметь говорить «нет».
1: Угу. А вот такое сообщение: мы друг друга в семье дополняем, один может что-то начать делать, другой заканчивает. Мы все делаем вместе: уборка, готовка, дома идеальная чистота, постельная, один раз в неделю меняем. Завидуйте молча, написала нам Наталья. Вот.
2: Молчи, Саша.
0: Помолчим.
1: Нет, ну здорово, что один начинает, другой продолжает. То есть кто-то...
2: Кто-то не доканчивает, судя по всему. Есть проблемка.
1: Ну кто-то, да,
2: начал, дойди до конца.
1: Готовить борщ, а другой заканчивает.
2: А если ты не хотела готовить вот борщ именно сегодня?
1: А вот будь добр, закончи. А ты можешь его закончить, как суп.
0: Как харчо. Да, один начинает борщ, другой продолжает харчо, третий лапшу куриную, да, четвертый том ям.
2: Письмо дяди Федора, да, который по очереди писали.
0: Потом все это в блендер и пьете замечательный странный коктейль.
2: Вкуснятина. Да, это ноу-хау молекулярной кухни. Так, Инна дозвонилась, тоже немножко продолжит нас рассказывать и погружать в тему еды, домашней готовки и своей невестки. Инна, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Добрый.
3: У меня сын, и у него есть супруга. Угу. Мои любимые дети. Вот сын, пока был маленький, как бы он был влюблен за ласком, ничего не умел и ничего не хотел учиться. В результате женился. Угу. Жена ничего не умеет, но он чего-то научился сам. Он профессиональный повар. И в семье у них получается разделение. Он готовит, потому что готовит очень вкусно, соответственно. Его это не напрягает. А невестка максимум салатики может порезать. Но зато они вместе убирают, вместе порядок наводят, вместе там гуляют, какие-то там общие хобби. Главное, я считаю, что дети счастливы.
0: Ну подождите, Инна.
3: Если обоих в паре устраивает...
0: Инна, их то, это что вообще, их устраивает, да. Это прекрасно. Но вы как мать, вот смотрите на сынульку, на своего сыночка-корзиночка, да? И какая-то
3: моя
0: девчонка
3: вообще... Моя сыночка-корзиночка вообще не напрягается по поводу того, что она не умеет готовить.
0: Он, да, а вы-то...
3: А если он не напрягается, что я буду напрягаться?
0: Ну ладно.
3: Да, они счастливы вместе. Они 5 лет женаты. Любят как первый день друг друга.
1: Прекрасно.
3: Вообще не проблема.
0: Какие молодцы.
2: И зато вы можете не переживать, что в какой-то момент сын скажет, вот моя мама лучше котлет готовить. Например, там в адрес жены, потому что он же сам готовит, да?
0: А вот, кстати, а вот это...
3: Да, очень вкусно готовит.
0: А это, Инна, должна сказать ваша невестка. Он приготовит котлет, она должна сказать, твоя мама лучше котлеты готовит.
2: Человек потеряет веру в профессию тогда.
3: На самом деле он вкуснее меня.

0: меня готовят.
1: Хорошего сына воспитали.
0: Вкуснее научился готовить.
2: Да, Инна, спасибо вам большое, спасибо за звонок, за историю. Друзья, расскажите про себя, про своих родных, близких, про своих вторых половинок. Она ничего не умеет в быту, наша сегодняшняя тема. Расскажите свою историю, можете записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или записывайте на нашем сайте europaplus.ru, нажимайте на кнопку «Написать в эфир» и там пишите голосовуху.

0: Future Know It All и Teddy Swims здесь на Европе Плюс. Многие у нас спрашивают, кто у вас отвечает за бит. Мы говорим, что Антон отбивает все ногой. Кто у вас отвечает за бит? Сегодня обсуждаем эту тему, слушаем голосовые сообщения.
1: Привет, Европа Плюс. Привет, Раш. Привет, страна. Поделюсь своей историей. Замечательная супруга, все дома сделано, все умеет, готовит очень вкусно. Но вот организация процесса, это вот не ее. Потому что, когда я прихожу домой и вижу в раковине эти пирамиды Хеопса из посуды, из очисток там картошки, морковки, свеклы, там баночки из-под оливок, и все это вот надо просто видеть. Вот стоит огромная жирная сковородка, в ней внутри стоит кружка, на кружке сверху маленькая плоская тарелочка, на тарелочке куча ножей и вилок, на ней сверху большая тарелка, там банки из-под оливок.
2: Конец. Ну, честно же, кто готовит, тот не моет, мне кажется, нет?
0: Да. Так, ну, что это я инсталляция заметил... тоже своего рода.

0: Да, мне интересно, что за блюдо, где там свекла, морковка, картофель и две банки оливок, я насчитал.
1: Ну, это, возможно, винегрет и просто еще оливки в прикуску, например.
0: Может быть. Ну, вообще, очень живописная картина, я очень ярко себе представил.
1: Я вот сейчас подумал о том, что я вот тоже редко готовлю, но если я готовлю, я вот по ощущениям использую максимум посуды вообще, которые можно только.
2: А ты потом прибираешь или тоже составляешь?
1: Ну, приходится иногда, конечно. Иногда нет, но вот я... Мне вот надо, не знаю, 5 видов ложек, 5 видов тарелок, 6 видов кастрюль.
0: А потом бригаду чистильщиков.
1: Да, как минимум.
0: Да. Да, друзья, расскажите свою историю по нашей сегодняшней теме. Звоните по телефону, пишите текстом.
3: Это

0: Сообщение от наших слушателей по поводу людей, которые не очень-то приспособлены к быту. Владимир пишет про себя. «За мной крепко закрепилось звание «рукопопа». Ну, там как бы так, как мы обычно называем, написано, но я чуть смягчил. Хотя со временем, а мне уже 38, я научился много чего делать. Работал сантехником, научился устанавливать унитазы, раковины, смесители, фланцы на трубопроводах отопления, водоснабжения, пожарные. Разбирали-собирали теплообменники, устанавливали радиаторы, регулировал работу насосных станций. Короче, много всего. Потом работал вентиляционщиком, устанавливали приточно-вытяжную вентиляцию в торговом центре, разбирали-собирали кондишны, чиллеры. Сейчас проектирую детали из металла разной сложности, но все же шлейф рукопопа остался. Мои домашние ржут постоянно, что я все чиню скотчем. Ну так скотчи тоже бывают разные. У меня хороший, металлический, серебристый, как у Брюса Уиллиса в «Крепком орешке».
1: Красивый.
0: Я вот подумал, что если вот этот шлейф идет еще от клиентов, к которым приходит наш слушатель, то это не очень хороший шлейф.
1: Возможно, да, не без повода образовавшийся. Да. Так, а вот такое сообщение от Владимира для меня. Неумение в быту — красный флаг. Встречался как-то с девушкой, которая оставляла чашки по всей квартире, никогда не убирала за собой. Считала, что взрослый человек должен нанимать клининг. Однажды она вызвала мастера, чтобы вкрутить саморез в дверцу шкафа. Ну, вроде нормально. После года отношений я понял, что не хочу быть ее папой, и мы расстались.
2: Ну, что ж.
0: Ну, вообще, как бы, если, да, кружку донести до раковины, это нужно службу клининга вызывать, это...
2: Ну, может, она хотела довести все до апофеоза, грязи, и потом вызвать клининг. Но если у людей есть деньги, почему нет?
1: Ну, иногда, ты знаешь, вот пару раз у нас была такая история, что кого-то нанимали для генеральной уборки, и перед тем, как нанять уборку, надо еще сделать уборку небольшую дома, чтобы не подумали, что ты совсем грязнулька какой-то. Вот, нам обычно после каких-то таких ремонтных работ вся эта история была. Но, тем не менее...
0: Чуть-чуть прибраться. Сегодня уборщица приходит. Да, классика. Классика.
1: Да.
0: Телефонный звонок у нас.
1: Робот-пылесосом тоже поднять все, чтобы он мог проехать. Так, Елена дозвонилась, расскажет про свою историю. Да, быт и вторую половину бывшую. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, всем доброго вечера. Я хочу рассказать про своего бывшего мужа, но, наверное, больше за его... Как вам сказать, когда человек никогда... не против своих вот каких-то определенных принципов. У меня было двое маленьких детей на тот момент. Я уехала буквально на месяц к маме отдохнуть на лето и оставила одного мужа. В итоге у меня муж, естественно, себе что-то готовил, питался дома, но принцип был такой, что он никогда не мыл посуду.
0: Вообще за месяц?
3: Я уехала, у меня дома не было ни одной тарелки, у меня не было ни одной кастрюли.

0: потому что он все собирательно собирал в тазик. В тазике это все начинало портиться, пахнуть, покрывалось плесенью. Но он очень подготовился к нашему приезду, он этот тазик выкинул на мусорку. Вот такой муж у меня был, да.
1: Погодите, то есть...
0: Да, но он...
1: Лена, да. Извините, да. То есть он всю посуду, которая была в доме, он ее использовал как одноразовую, что ли? Он поел, когда она заплесневела, он выкинул на помойку?
0: Он ее сначала хранил, да, наверное, но все-таки собирался, что, может быть, он ее помоет, но в итоге нет. Все кастрюли, ложки, вилки, тарелки, все было, да, выброшено, и я зашла домой, у меня не было ничего из утвари. Да, но он сказал, не переживай, мы купим новое. Вот.
2: Так
0: мы вышли. Да, из этой ситуации.
1: А хотя на самом деле, насколько проще было бы, вот в самом начале, если он понимал, что что-то я не буду мыть посуду, сразу закупиться одноразовой какой-нибудь картонными, да, тарелками, там,
2: или
1: ложками,
2: за одной тарелки
1: вилками.
2: Каждый раз.
0: Конечно, да.
3: Слушайте, ну удивительно, несмотря на эту нелюбовь к мытью, он готовил все-таки самостоятельно, да, раз он использовал и кастрюли какие-то еще. То есть это не доставка была какая-то?
0: Да, ну то есть он сам себе что-то готовил, да, конечно. То есть он сказал, и креветки варил, и пельмени варил. Но вот потом как бы руки до мытья не доходили, да.
2: Ага. И вы его из-за этого, вы расстались из-за этого?
0: Ну, как вам сказать? Нет, наверное, не из-за этого, но...
3: Но в том числе?
0: Часть, наверное, да. И когда хозяйственный мужчина, это большая галочка.
3: А там никакого не было еще...
0: Действительно, можно что-то делегировать.
3: Да, Елена, простите, никакого не было бабушкина сервиза какого-нибудь случайно?
2: Ой, кстати, да.
3: Какой-то семейной реликвии, представляете?
0: Было жалко, на свадьбу подарили нам как раз вот кастрюли. Ну, туда шло все, там и... сковородки, кастрюли и крышки к ним, потому что он закрывал, естественно, кастрюлю.
1: Ой-ой-ой, вообще,
0: пахло,
1: там
0: да?
1: еще... Особенно если еще и хорошая посуда или да, какие-нибудь сковородки. Бывают же сковородки дорогущие, да, качественные. Ой-ой-ой. Ой, у меня прям сердце разболелось, Лен. Спасибо большое вам.
0: Нужно учиться, да.
1: Ой, Лен, извините, пожалуйста, еще один вопрос. Вы как часто постельное белье стираете, меняете?
0: Вы знаете, у нас традиция, у нас суббота, это сельхозхозяйственный день, это у нас семья большая, вот, мы все убираемся в субботу всегда, и всегда у нас смена постельного белья раз в неделю.
1: Каждую неделю.
3: Так, хорошо. Да.
1: Зря спросил, ладно. Лен, спасибо, спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите...
0: Спасибо, позвонили, да, благодарю.
1: Да, спасибо. Расскажите, друзья, про себя, про своих... вторых половинок, про их неприспособленность к быту. Это наша сегодняшняя тема. Можете текстом написать в комментариях под сегодняшней темой.

0: от нашей слушательницы Надежды про мужа. Мой супруг в быту все делает. И готовит, и стирает, и убирает. Но только он делает это так медленно. И каждый раз, когда мне хочется подойти и дать ему ускорение, я вспоминаю, что мой бывший муж не делал ничего вообще. Все познается в сравнении. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги голосования. Там сегодня очень важная голосовалка. Так что, пожалуйста, оставьте свой голос.
1: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это Ваня Дмитриенко и его ртуть. Да, здесь на Европе Плюс. Так, а вот наши итоги. Очень важное исследование было проведено нами за эти 2 часа. Мы выясняли, как часто надо менять постельное белье на примере наших слушателей. Выясним мы, грязнулька Сашка или нет. По итогу этого голосования. Ну, что сказать? Ну, во-первых, те, кто делает это каждые 3 дня, их меньшинство. Ну, их всего 3%.
1: Это да. Какая-то гиперфиксация на чистоте.
0: Я думаю, конечно, да. Стопудово.
2: Да. Это психи какие-то одержимые.
0: Дальше. Те, кто делает это раз в неделю, давайте. 26%. Тоже немножко.
1: Мало.
0: Да, столько же. Делает это раз в месяц. 26%. О. И абсолютное большинство меняет постельное белье раз в 2 недели.
1: Почти раз в месяц. Ну, если... Давай
2: так, Саш, они примерно раз в 2 недели.
1: Да.
2: А где 2 недели, там и месяц рядышком, я тебе так скажу. Друзья, спасибо всем огромное за это важное социологическое исследование, за участие в нем. Да, да, прощай.

0: Встречаемся со всеми вами, друзья, до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
1: Пока.
2: Пока.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 9.

0: Столица 2121. Можно загадывать желание, если ты веришь в это. Поэтому давай, сделай это. Хуже точно не станет, поэтому попробуй. Ну и, естественно, попробуй дальше не пропустить ни в коем случае супер-классный трек от Marshmello и Portugal Man. Услышим Phoenix, ну и French Montana вместе с Maxim B. Трек, который побывал в нашем Еврохит Топ 40 и далеко не на последней строчке. I Went Deaf.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Итак, в ближайшие 45 здесь на Европе Плюс моя любимая малышка, да, Ариана Гранде и ее Seven Rings. Loud Luxury и супер классная история под названием Love You For Life. Ну и стиляги за Кид Ларой и Джастин Бибер. Stay. И вся эта музыка здесь, на радиостанции номер один в России, в ближайшие 45. Оставайся с нами.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди.

0: пятой строчке мирового Шазама Хьюжели Сольта Jamaican Bam Bam. А плюс 4 строчки ребята прибавили в нашем фирменном чарте Еврохит Топ 40. Сейчас расположились на 9-й позиции. Трек просто потрясающий, по моему скромному мнению. Хотя, учитывая высокую позицию в нашем хит-списке, ты со мной тоже согласен, получается. Да, поэтому продолжай поддерживать любимчиков на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки, инди-поп-рок, дэнс-поп и нью-диско. Вот какие стили ждут нас далее. Теперь подробнее и в той же последовательности. Доминик Файк, Бэйби Джол, Чит Коуси, Трейн Блум, а также Кунгси, Тайфилос, Лондон, Гэлакси впереди. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Дебют недели Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Стремительный взлет по Индиях Чо и Мод Шаде.

0: Номер один. Алекс Уоррен, Fever Dream. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: больше. Только хиты. 45 минут. Европа
1: плюс. Шикарные новости для всех, кто проводит время в компании Европы плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 45 минут. Будь рядом и считай количество звезд в динамиках. С нами Келвин Харрис и Джейзи с темой Satisfy. Еще раньше лови Домена Дэвида с треком Next Summer. И не пропусти потрясную вещицу от Tame Impala и Дженни Дракула. Также эти 45 минут только музыки на Европе Плюс украсят Post Malone, Taylor Swift, Coldplay и многие-многие другие. Суперхитовость нам гарантирована. Оставайся.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 23:00.

0: The Second Voice и история Let Me Be. Прямо сейчас трек стал мега популярным во всем мире, в свое время лидировал в мировом Шазаме и, конечно же, нешуточное количество внимания к себе привлек. Круто! Дальше будет больше хитов и больше музыки на подходе Медузы и Кендрика Мамайл с вещицей Don't Wanna Go Home. Прежде вспомним вот, ну, просто изумительный хит. Ненадолго, буквально на 3 минуты окунемся в 2016, но поверь, это того стоит. Ева Симмонс и Сидни Сэмпсон с мощнейшей темой Bloodfire совсем скоро. Ну а вот раньше всех встречаю Рехаб из Афин The Giants с легкой, мелодичной дэнс-поп темой All Night. Все это здесь, на радиостанции номер 1 в России, на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда.

На очереди Джей Шон. И Пол Ван Дай. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.

Home. Это Медуза и Генри Камамайл. Генри входит в состав банды Sea Girls. Морские девчонки или девчонки с моря. Хотя в группе только парни. Вот сразу понятно, где они мечтают повстречать своих вторых половинок. В отпуске у теплых берегов. Ну вот у меня, кстати, тоже скоро отпуск. Не у морских берегов, правда. Ну что делать? Буду ходить в футболке River Girls, получается. One Girl и Three Boys. Вот состав подкаста «Бригада Уличка». Вэл, Вики, Леха и Паш записали для тебя свежий 245-й эпизод. Доступен он на сайте europaplus.ru. Обязательно залетай и заценивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. By Индиях Чой Мод, Шаде, Флорайда, Райт Раунд, а также Алекс Уоррен, Fever Dream. Впереди. Дождись.

0: Так точно, следующие полчаса никто не будет отвлекать тебя от суперхитов здесь на Европе Плюс. Даже я, зовут меня Андрей Каясов, запоминай, с кем ты точно повстречаешься. С нами Токио Хотель с вещицей и California Nights. Прежде лови Тедди Свим со стимой Mr. Know It All. А еще здесь отметится Дэйв Этэм с суперхитом Rain Dance. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс за твое внимание поборется Оффенбах и Джастин Джесса, Кайли Миноук и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.
1: Реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве полночь.

0: Токио Хотель с вещицей California Nights. Ну, вот если ты в субботу собираешься танцевать всю night напролет, и даже неважно, калифорнийскую, московскую или какую-либо еще, то, во-первых, это здорово. Да, во-вторых, мы поможем тебе максимально к этому подготовиться. Мы настроим тебя на нужный лад. В 22 с нулями по столичному фирменный диджей-сет представит диджей Ритон в резиденции. А до этого 2 часа, начиная с 20.00, за лучшие клубные гимны будет ответственен Тимур Бодров в нашем топ-клаб-чарте. Кто, кстати, сейчас среди лучших, напомню тебе, сам Тимур. Буквально через секунду я же быстренько расскажу о тех, кого послушаем далее. Больше хитов, больше музыки впереди. «Елка проще», а также «Hertz» в ремиксе Purple Disco Machine Wonderful Life впереди на Европе Плюс. Оставайся.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
1: Топ-клаб-чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+.

Что с афробитом от этих парней звучит, ну, фу-фу, просто восхитительно. Russian Rowley Hunter и Wizkid Pongo только что. От латинских ритмов отойдем, много других жанров ждет нас. Больше хитов и больше музыки впереди. Если хочется качественного, стильного электропопа, то обязательно дождись банду BTS. Послушаем трек Swim совсем скоро. Прежде ловим мощный, бодрый поп-рок в исполнении Бенсона Буна. Тема Sorry, I'm Here for Someone Else также на подходе. А вот раньше всех встречай дуэт Эвелон Рокстон с мелодик хаус-хитом Vertigo. Вся эта муза роскошь. Впереди на Европе Плюс. Оставайся. Европа Плюс.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все лучшие хиты собраны у нас здесь, на Европе Плюс, и мы рады следующие полчаса делиться ими без каких-либо остановок. Впереди Marshmello и Portugal The Man с темой Phoenix. Прежде вспомним суперхит от Dua Lipa Illusion. Чуть ранее пропусти Зейна с проникновенной историей Die For Me. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появятся Боб Синклар и Кайзер, Dream Class Heroes и многие-многие другие. Полетели.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

0: Set Marshmallow и Portugal The Man прямо сейчас стоит в динамиках. Под такую классную музыку действительно можно. Ну, не восстать, конечно, но воспарить как птица, так точно. Очень классная история. Больше дав и больше музыки ждет нас далее. Дэвид Гетта и Сэм Мартин, их прогрессив хаус вещица Lovers on the Sun. Кункс и Тафилус Лондон с New Disco истории Galaxy. Все это на подходе. И обязательно дождемся суперхит на стыке хип-хоп и R&B. Трек мега успешный. Залетел в главные мировые чарты. В Billboard Hot 100 вообще лидировал. И, кстати, в этом же хит-списке по итогам всего 2025 года занял вторую строчку. Ох, Кендрик Ламар и Сиза Лютер. Совсем скоро здесь на Европе Плюс. Обязательно дождись.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс.

Намек на нас — это мод в твоих динамиках. Спасибо моду, но нам пора двигаться дальше, чтобы послушать больше хитов и больше музыки. Здесь на Европе Плюс, Кюжели Сольта, Jamaican Bam-Bam, Bruno Mars, I Just Might, все это на подходе. И дождемся Тиесту и Брайану Грейс с суперхитом Beautiful Places. Ну вот в какие бы beautiful places, в какие бы прекрасные места ты не собирался отправиться этим утром, начать его, это самое утро, лучше всего вместе с бригадой У. Здесь на Европе Плюс в Эловике с 7 до 10 по Москве будет всю нашу необъятную и дарит подарки. Вот, к слову, в сейфе скопилось уже 23 000 рублей. Не пропускай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

ближайшие полчаса ты не услышишь ничего, кроме самых главных и самых любимых хитов. Отвлекаться от крутейших ритмов не будем ни на секунду. Впереди Биберекс и Faithless с темой New Religion. Прежде здесь отметится Tame Impala и Дженни с вещицей Dracula. А еще с нами Эбен с суперхитом Hollow. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Lost Frequencies, Chimina и многие-многие другие. Будьте рядом!

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

0: Imagine. Этот трек, записанный вместе с Faithless, вошел в новый альбом Bieber Rexy, Dirty Blonde. Девчонка выдала классный студийник. Ну, конечно, скоро узнаем, как он проявит себя в чартах, что скажут критики, но мы-то Биби в любом случае поддержим, если что. Нам всегда ее музыка заходит. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Свежая вещица от одного из лучших диджеев планеты Келвина Харриса. Satisfy на подходе. На треке услышим крутейший вокал Джейси. Прежде с нами Ваня Дмитриенко, треком «Ртуть», а также Альфа и Мана Чао с суперхитом «Ами Ми Пьячи» здесь на Европе Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Кстати, у нас тоже всегда на ночь стоит посудомойка. Ну, то есть таймер, да, отложенный. Я тоже, да, за весь день то,
5: а
4: что накопилось.
5: У меня накопилось. Нет посудомойки. Видите, я сама.
4: А ты и кушать не готовишь, Саша?
5: Ну, я-то мою. Ну,
6: да, даже если бывает. Не ела, все равно взяла, достала.
4: На всякий случай, да, разница такая. Пыль немножко сбить.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

все, что вам нужно, уже рядом. Встречайте жаркое лето в районных центрах «Место встречи». Сотни любимых брендов, уютные кафе и фуд-холлы, киносеансы и спортивные тренировки под открытым небом. Ждем вас ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Подробности на сайте местовстречи.ру.

Келвин Харрис и Джези Satisfy прямо сейчас на стриминге, название которого можно легко зарифмовать Satisfy, Spotify. Да, трек набрал уже более 12 миллионов прослушиваний. И это, конечно же, только начало, всего-то чуть больше месяца этой истории после релиза. Круто! Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Моя Мишель на «Малиновой луне», Ларин Warning Signs, а также Алекс Уоррен Fever Dream впереди. Ну и напомню, что слушать нас радиостанцией номер один в России можно в умной колонке. Это очень просто. Скажи ей только «Включи Европа Плюс», и все, она тебя поймет и через секунду поставит главные мировые хиты.

Следующие полчаса без остановок мы будем наслаждаться суперхитами здесь на Европе Плюс. Ждем исключительно топовых артистов. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто в нашей компании. Впереди Russian, Рауль, Хандры, Вискит, Свищица и Понго. На подходе Tokyo Hotel с треком California Nights. А еще не пропусти Зейна с историей Die For Me. Эти и многие-многие другие хиты в ближайшие 30 минут на Европе Плюс в режиме нон-стопа. А в новом часе встречай Мишу Зайцева.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Три часа ночи в столице.